101.6 FM. Алиса Плюс.

плечом. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка.

Разноцветными. У людей вопрос, у меня ответов нет. Говорят, перед рассветом ночь всегда темная. И в эту ночь мне достаточно просто дышать с тобой в одной комнате.

Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает.

последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

0: Радио Алиса Плюс.
1: Я смотрю в небо, что оно прячет, какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость, побыть с нею рядом,

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Я не вернусь.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. Государство возместит фермерам до 90% ущерба от военных инцидентов. На программу «Импульс» по содействию реэмиграции в Даугавпилсе поступили 4 заявки. В эту субботу на центральном пляже Большого Стропского озера пройдет фестиваль молодежи и спорта «Артишок». В Латвии наступила солярная осень. Далее подробнее об этих новостях. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. С 10 июля этого года в Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. До 90% прямого ущерба, если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, до 75% прямого ущерба, если страхование от военных рисков доступно, но имущество не застраховано. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный их посевам, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельхозтехнике. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого в службе поддержки села оценят размер ущерба и в течение 1 месяца примут решение о предоставлении компенсации и ее размере. В понедельник, 3 августа, завершился прием заявок на участие в программе грантов Даугавпилсского самоуправления «Импульс» для содействия реэмиграции. В общей сложности было подано 4 заявки. Конкурсная комиссия будет оценивать заявленные проекты в 2 этапа. Претендентов, чьи заявки будут соответствовать критериям, пригласят для презентации своего бизнес-плана. Результаты конкурса планируется объявить до 4 сентября. Как сообщалось ранее, в этом году максимальная сумма финансирования, доступная одному получателю гранта, составляет от 8 тысяч до 16 тысяч евро в соответствии с относящимися расходами, указанными в заявке на конкурс. Уже в эту субботу на центральном пляже Большого Стропского озера и на прилегающей территории пройдет традиционный для нашего города фестиваль молодежи и спорта «Артишок». Официальное открытие фестиваля состоится в 2 часа дня. В течение всего дня будут работать информационные палатки различных организаций, проходить творческие мастерские и мастер-классы, спортивные состязания, показы и концерты. Музыкальной кульминацией вечера станет выступление группы «Майо». Их концерт будет проходить на главной сцене и начнется в 19:00. Сразу после этого стартует батл диджеев, а завершится фестиваль дискотекой до 23 часов. В Латвии завершился самый продолжительный по световому дню период года, и с 6 августа в стране началась солнечная или солярная осень. Стоит отметить, что в отдельные годы теплая погода сохраняется значительно дольше календарного лета. Например, в 2023 году метеорологическая осень наступила лишь 4 октября, что стало самым поздним началом этого сезона за всю историю наблюдений. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» мэр Даугавпилса Андрей Элкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных летних выходных.

погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 7 августа. Этот день принесет преобладание облачной погоды днем и переменную облачность ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 23 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 64%. Вероятность дневных и ночных осадков составляет всего лишь 10%.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Дай мне мгновение только для меня, излечи душу. Дай мне обратный билет, если тебе

0: ближайшем выпуске новостей. Государство возместит фермерам до 90% ущерба от военных инцидентов. На программу «Импульс» по содействию реэмиграции в Даугавпилсе поступили 4 заявки. В эту субботу на центральном пляже Большого Стропского озера пройдет фестиваль молодежи и спорта «Артишок». В Латвии наступила солярная осень. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Ну где ты был? Ну где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже.

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: Радио «Алиса Плюс». Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Саленской волости потерялись 15 коров разного окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-859-416. В минувший вторник, 4 августа, в трамвае первого маршрута была оставлена сумка. Внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-112-714. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Государство возместит фермерам до 90% ущерба от военных инцидентов. На программу «Импульс» по содействию реэмиграции в Даугавпилсе поступили 4 заявки. В эту субботу на центральном пляже Большого Стропского озера пройдет фестиваль молодежи и спорта «Артишок». В Латвии наступила солярная осень. Далее подробнее об этих новостях. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. С 10 июля этого года в Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. До 90% прямого ущерба, если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, до 75% прямого ущерба, если страхование от военных рисков доступно, но имущество не застраховано. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный их посевам, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельхозтехнике. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого в службе поддержки села оценят размер ущерба и в течение 1 месяца примут решение о предоставлении компенсации и ее размере. В понедельник, 3 августа, завершился прием заявок на участие в программе грантов Даугавпилсского самоуправления «Импульс» для содействия реэмиграции. В общей сложности было подано 4 заявки. Конкурсная комиссия будет оценивать заявленные проекты в 2 этапа. Претендентов, чьи заявки будут соответствовать критериям, пригласят для презентации своего бизнес-плана. Результаты конкурса планируется объявить до 4 сентября. Как сообщалось ранее, в этом году максимальная сумма финансирования, доступная одному получателю гранта, составляет от 8 тысяч до 16 тысяч евро в соответствии с относящимися расходами, указанными в заявке на конкурс. Уже в эту субботу на центральном пляже Большого Стропского озера и на прилегающей территории пройдет традиционный для нашего города фестиваль молодежи и спорта «Артишок». Официальное открытие фестиваля состоится в 2 часа дня. В течение всего дня будут работать информационные палатки различных организаций, проходить творческие мастерские и мастер-классы, спортивные состязания, показы и концерты. Музыкальной кульминацией вечера станет выступление группы «Майо». Их концерт будет проходить на главной сцене и начнется в 19:00. Сразу после этого стартует батл диджеев, а завершится фестиваль дискотекой до 23 часов. В Латвии завершился самый продолжительный по световому дню период года, и с 6 августа в стране началась солнечная или солярная осень. Стоит отметить, что в отдельные годы теплая погода сохраняется значительно дольше календарного лета. Например, в 2023 году метеорологическая осень наступила лишь 4 октября, что стало самым поздним началом этого сезона за всю историю наблюдений. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» мэр Даугавпилса Андрей Элкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных летних выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 7 августа. Этот день принесет преобладание облачной погоды днем и переменную облачность ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 23 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 64%. Вероятность дневных и ночных осадков составляет всего лишь 10%.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18.00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LB. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
7: 29-50-40-89.
8: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
9: Доброе утро, планета!
8: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
10: Все лучше, чем кажется.
11: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. В Латгалии участились кражи велосипедов. Торговцев приглашают принять участие в фестивале парка Юзефова. Социальная служба Даугавпилса вновь проведет выездные приемы. На время проведения фестиваля «Артишокс» будет закрыта стоянка у пляжа в Стропах. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: С добрым утром.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте

0: свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК Форштадт. В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае-2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
3: Сегодня в Мэннес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Мэннес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Саленской волости потерялись 15 коров разного окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 859 416. В минувший вторник, 4 августа, в трамвае первого маршрута была оставлена сумка. Внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли.

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латгалии участились кражи велосипедов. Торговцев приглашают принять участие в фестивале парка Юзефова. Социальная служба Даугавпилса вновь проведет выездные приемы. На время проведения фестиваля «Артишокс» будет закрыта стоянка у пляжа в Стропах. Далее подробнее об этих новостях. В Латгалии в последнее время участились кражи велосипедов. По данным северо-латгальского участка Латгальского регионального управления полиции, за последний месяц поступило 10 сообщений о кражах велосипедов. 4 таких случая зарегистрированы в Балве. Во время профилактических рейдов сотрудники полиции проверяли, где и как жители оставляют свои велосипеды. Если транспорт был припаркован без замка или в небезопасном месте, полицейские прикрепляли к нему информационную ленту с указанием возможных рисков. Кроме того, владельцам советуют зарегистрировать велосипеды и электросамокаты в базе данных Дирекции безопасности дорожного движения. Наличие регистрационной наклейки может отпугнуть вора, а в случае кражи транспорт будет легче опознать и вернуть владельцу. 5 сентября Юзефовский парк в Науянской волости Аугждаугавского края вновь станет местом встречи природы, культуры и творчества. Здесь пройдет традиционный фестиваль, объединяющий музыку, мастер-классы, познавательные мероприятия, развлечения и ярмарку местных производителей. Организаторы приглашают ремесленников, фермеров и торговцев стать участниками ярмарки фестиваля и представить посетителям свои изделия, угощения и продукцию. Заявки на участие принимаются до 2 сентября. Ярмарка будет работать 5 сентября с 14 до 19 часов. При необходимости подключения к электросети участникам следует самостоятельно обеспечить себя генератором. Социальная служба Даугавпилса приглашает жителей воспользоваться возможностью получить консультации специалистов во время выездных приемов, которые, как обычно, пройдут в 2 микрорайонах города. Во вторник, 11 августа, специалисты будут принимать посетителей в культурном пространстве Форштадта на улице Видземе, 41. На следующий день, 12 августа, выездной прием состоится в центре Райниса по улице Коммунала, 2. Время приема с 9.00 до 12.00. Во время выездных приемов жители смогут получить ответы на интересующие вопросы, проконсультироваться по вопросам социальной поддержки, а также оформить необходимые заявления, не посещая центральное здание социальной службы. В связи с проведением фестиваля «Артишокс» с сегодняшнего дня 22.00 до субботы 8 августа 20.00 будет закрыта автостоянка у центрального пляжа озера «Большие Стропы». Водителей призывают заранее выбрать другие места для парковки транспортных средств и соблюдать установленные на территории дорожные знаки. Жителей и гостей города приглашают принять во внимание установленные ограничения движения и своевременно планировать прибытие на место проведения мероприятия. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, мэр Даугавпилса Андрей Элкснич. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радио Алисы Плюс желает всем удачного завершения рабочей недели и солнечных выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 7 августа. Этот день принесет преобладание облачной погоды днем и переменную облачность ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 23 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 64%. Вероятность дневных и ночных осадков составляет всего лишь 10%.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoparadiso.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas konceptos. Informācija vienībasnams.lv.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Государство возместит фермерам до 90% ущерба от военных инцидентов. На программу «Импульс» по содействию реэмиграции в Дагуапилсе поступили 4 заявки. В эту субботу на центральном пляже Большого Стропского озера пройдет фестиваль молодежи и спорта «Артишок». В Латвии наступила солярная осень. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. ВТ-Лом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 001002.

0: 8.0.
1: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Саленской волости потерялись 15 коров разного окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 859 416. В минувший вторник, 4 августа, в трамвае первого маршрута была оставлена сумка. Внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. Государство возместит фермерам до 90% ущерба от военных инцидентов. На программу «Импульс» по содействию реэмиграции в Даугавпилсе поступили 4 заявки. В эту субботу на центральном пляже Большого Стропского озера пройдет фестиваль молодежи и спорта «Артишок». В Латвии наступила солярная осень. Далее подробнее об этих новостях. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. С 10 июля этого года в Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. До 90% прямого ущерба, если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, до 75% прямого ущерба, если страхование от военных рисков доступно, но имущество не застраховано. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный их посевам, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельхозтехнике. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого в службе поддержки села оценят размер ущерба и в течение одного месяца примут решение о предоставлении компенсации и ее размере. В понедельник, 3 августа, завершился прием заявок на участие в программе грантов Даугавпилсского самоуправления «Импульс» для содействия реэмиграции. В общей сложности было подано 4 заявки. Конкурсная комиссия будет оценивать заявленные проекты в 2 этапа. Претендентов, чьи заявки будут соответствовать критериям, пригласят для презентации своего бизнес-плана. Результаты конкурса планируется объявить до 4 сентября. Как сообщалось ранее, в этом году максимальная сумма финансирования, доступная одному получателю гранта, составляет от 8 тысяч до 16 тысяч евро в соответствии с относящимися расходами, указанными в заявке на конкурс. Уже в эту субботу на центральном пляже Большого Стропского озера и на прилегающей территории пройдет традиционный для нашего города фестиваль молодежи и спорта «Артишок». Официальное открытие фестиваля состоится в 2 часа дня. В течение всего дня будут работать информационные палатки различных организаций, проходить творческие мастерские и мастер-классы, спортивные состязания, показы и концерты. Музыкальной кульминацией вечера станет выступление группы «Майо». Их концерт будет проходить на главной сцене и начнется в 19:00. Сразу после этого стартует батл диджеев, а завершится фестиваль дискотекой до 23 часов. В Латвии завершился самый продолжительный по световому дню период года, и с 6 августа в стране началась солнечная или солярная осень. Стоит отметить, что в отдельные годы теплая погода сохраняется значительно дольше календарного лета. Например, в 2023 году метеорологическая осень наступила лишь 4 октября, что стало самым поздним началом этого сезона за всю историю наблюдений. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» мэр Даугавпилса Андрей Элкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных летних выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 7 августа. Этот день принесет преобладание облачной погоды днем и переменную облачность ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 23 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 64%. Вероятность дневных и ночных осадков составляет всего лишь 10%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris 2 veidi 500 ml 1 eiro 75 centi un kvass tērvete godu 500 ml 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
4: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
9: Алиса Плюс. С верой по жизни.

в ближайшем выпуске новостей. В Латгалии участились кражи велосипедов. Торговцев приглашают принять участие в фестивале парка Юзефова. Социальная служба Даугавпилса вновь проведет выездные приемы. На время проведения фестиваля «Артишокс» будет закрыта стоянка у пляжа в Стропах. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Саленской волости потерялись 15 коров разного окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26-859-416. В минувший вторник, 4 августа, в трамвае первого маршрута была оставлена сумка. Внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-112-714. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли.

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латгалии участились кражи велосипедов. Торговцев приглашают принять участие в фестивале парка Юзефова. Социальная служба Даугавпилса вновь проведет выездные приемы. На время проведения фестиваля «Артишокс» будет закрыта стоянка у пляжа в Стропах. Далее подробнее об этих новостях. В Латгалии в последнее время участились кражи велосипедов. По данным северо-латгальского участка Латгальского регионального управления полиции, за последний месяц поступило 10 сообщений о кражах велосипедов. 4 таких случая зарегистрированы в Балве. Во время профилактических рейдов сотрудники полиции проверяли, где и как жители оставляют свои велосипеды. Если транспорт был припаркован без замка или в небезопасном месте, полицейские прикрепляли к нему информационную ленту с указанием возможных рисков. Кроме того, владельцам советуют зарегистрировать велосипеды и электросамокаты в базе данных Дирекции безопасности дорожного движения. Наличие регистрационной наклейки может отпугнуть вора, а в случае кражи транспорт будет легче опознать и вернуть владельцу. 5 сентября Юзефовский парк в Науянской волости Аугждоговского края вновь станет местом встречи природы, культуры и творчества. Здесь пройдет традиционный фестиваль, объединяющий музыку, мастер-классы, познавательные мероприятия, развлечения и ярмарку местных производителей. Организаторы приглашают ремесленников, фермеров и торговцев стать участниками ярмарки фестиваля и представить посетителям свои изделия, угощения и продукцию. Заявки на участие принимаются до 2 сентября. Ярмарка будет работать 5 сентября с 14 до 19 часов. При необходимости подключения к электросети участникам следует самостоятельно обеспечить себя генератором. Социальная служба Даугавпилса приглашает жителей воспользоваться возможностью получить консультации специалистов во время выездных приемов, которые, как обычно, пройдут в двух микрорайонах города. Во вторник, 11 августа, специалисты будут принимать посетителей в культурном пространстве Форштадта на улице Видземе, 41. На следующий день, 12 августа, выездной прием состоится в центре Райниса по улице Коммунала, 2. Время приема с 9.00 до 12.00. Во время выездных приемов жители смогут получить ответы на интересующие вопросы, проконсультироваться по вопросам социальной поддержки, а также оформить необходимые заявления, не посещая центральное здание социальной службы. В связи с проведением фестиваля «Артишокс» с сегодняшнего дня 22.00 до субботы 8 августа 20.00 будет закрыта автостоянка у центрального пляжа озера «Большие Стропы». Водителей призывают заранее выбрать другие места для парковки транспортных средств и соблюдать установленные на территории дорожные знаки. Жителей и гостей города приглашают принять во внимание установленные ограничения движения и своевременно планировать прибытие на место проведения мероприятия. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, мэр Даугавпилса Андрей Элкснич. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радио Алисы Плюс желает всем удачного завершения рабочей недели и солнечных выходных.
2: Хочу

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 7 августа. Этот день принесет преобладание облачной погоды днем и переменную облачность ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 23 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 64%. Вероятность дневных и ночных осадков составляет всего лишь 10%.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem, Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
5: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
6: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Цена зелтена стикска.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения.

0: Решение для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 63 62-63.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Саленской волости потерялись 15 коров разного окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 859 416. В минувший вторник, 4 августа, в трамвае первого маршрута была оставлена сумка. Внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Наверняка у многих бывало. Одно неосторожное движение и след от помады уже на любимой блузке, ковре или диване. Но не стоит расстраиваться. Иногда избавиться от такого пятна можно с помощью средств, которые уже есть у вас дома. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные домашние хитрости будут от опытных хозяек. И они рекомендуют, если помада попала на одежду, сначала аккуратно удалите ее остатки с помощью кусочка клейкой ленты, а уже потом приступайте к чистке. Если под рукой нет пятновыводителя, попробуйте использовать обычную зубную пасту или пену для бритья. Нанесите на пятно на несколько минут, затем аккуратно потрите мягкой губкой. Еще один помощник – мицеллярная вода. Она хорошо справляется со следами помады на ткани. Обрабатывать пятно лучше от краев к центру. Если след остался на ковре, поможет простой раствор. Немного средства для мытья посуды, столовый уксус и теплая вода. А для мягкой мебели можно использовать слабый мыльный раствор или аккуратно обработать пятно спиртовой медицинской салфеткой, после чего протереть поверхность чистой влажной тканью. Главное, чем быстрее начнете удалять пятно, тем больше шансов избавиться от него без следа. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть любые бытовые мелочи решаются легко и без лишних хлопот.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 7 августа. Этот день принесет преобладание облачной погоды днем и переменную облачность ночью. Температура воздуха составит от 13 градусов ночью до 23 градусов днем. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 64%. Вероятность дневных и ночных осадков составляет всего лишь 10%.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
1: Длительная реклама.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. Это радио «Алиса Плюс». Меня зовут Татьяна Галич. И в ближайшие полчаса в эфире программа «Диалог с городом». Сегодня у нас в студии мэр Даугавпилса Андрей Элкснейнш. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Я приглашаю наших слушателей к участию. Телефон прямого эфира 654-25-00. Воспользуйтесь возможностью, чтобы задать интересующие вас вопросы сегодня мэру. А мы начнем именно сегодня, 7 августа. Вот в данный момент, когда мы с вами в эфире, Андрей, в Краслове, происходит обсуждение предложений к закону о развитии восточных территорий Латвии при участии Латгальской комиссии Сейма. Еще одно событие. На прошлой неделе буквально Даугавпилс посетил министр регионального развития Эдгар Таварс. И еще одно событие, которым стоит упомянуть в течение ближайшего года. Вы будете возглавлять Ассоциацию больших городов Латвии. Что для вас в приоритете для Даугавпилса и для Латгалии в целом?
4: Ну, в первую очередь, Ассоциация больших городов – это возможность, которая выпадает раз в 10 лет одному из больших городов руководить данной ассоциацией, возможность, по сути, устанавливать свою повестку дня, которая важна, встречаться на уровне всей ассоциации как с президентом, с премьером, с членами правительства, с разного рода организациями, чиновниками для того, чтобы решать ту проблематику, которая характерна именно нам. Даугавпилс выпала данная возможность, начиная с августа этого года, целый год мы будем выполнять данную функцию. Уже у нас в рамках данной ассоциации состоялась встреча с новым министром регионального развития, и, по сути, мы для себя определили со стороны Даугавпилса три достаточно актуальных приоритета. Первое – это количество рабочих мест, это необходимость создания новых рабочих мест, создания и строительства новых промышленных производств, новых промышленных зданий для привлечения инвесторов, по примеру, Альтоп индустриального парка, который мы построили, куда привлекли двоих инвесторов из самоуправления, или примера Менделеева 5, где в рамках расширения работает предприятие «Аксон». Такой проект на сегодняшний момент по Латгалии реализован только один в Даугавпилсе. По меньшей мере, необходимо было бы таких 10. Это первый важный аспект. Второй аспект – это сфера образования, это реформы, которые проводят в сфере образования Министерство образования. И здесь, конечно, ключевой вопрос – поддержка педагогов, вложение в инфраструктуру школ, их модернизация. – И здесь важно отметить, что для приграничья, для Латгалии необходимо, чтобы критерии по количеству учеников в школах были бы более благосклонны для того, чтобы школы не закрывались, потому что с закрытием региональных школ, особенно в каком-то поселении, возможно закрытие самого, скажем так, маленького города, и это очень важно. Помимо этого, нам важно сохранить статус Даугавпилского университета как университета. В эту среду позавчера университет и Даугавпилское самоуправление на базе университета лицензировало новое направление в сфере электроники. То есть для таких предприятий, как Регула Балтик, как Пульсар, как Аксон, как СМД «Балтик», у ребят, которые заканчивают 12 класс, есть возможность поступить именно на данный факультет и далее впоследствии получить образование, которое подойдет по работе данных предприятий, которые занимаются IT-сектором, IT-инженерией. И третий важный вопрос для нас – это вопрос сферы здравоохранения. Буквально на прошлой неделе правительство приняло решение о реорганизации, выстраивание новой сети больниц. Для Даугавпилса позитивная новость в том, что самоуправление ДРБ сохранило статус многофункциональной больницы и приравнялось к статусу рижских клинических университетских больниц Страдания и Галлизерс. Но данная реформа, по сути, на сегодняшний момент не обеспечена финансированием, и нам необходимо, чтобы те деньги, которые планировались сократить на приемное отделение, вообще сфера здравоохранения недофинансирована. Количество врачей в 2-3 раза меньше, допустим, чем в столице. У нас есть программа по резидентам, которую мы как самоуправление поддерживаем. И здесь, конечно же, у нас пойдет борьба в направлении привлечения большего финансирования в сферу здравоохранения. Это раз. И два, мы хотим на уровне государства развить программу Даугавпилса по привлечению резидентов. У нас порядка на сегодняшний момент 60 резидентов, которые получают стипендии. У нас сегодня 6 будущих врачей, которым зубной поликлиники, которым мы полностью оплачиваем обучение для того, чтобы данных специалистов в регион привлечь, сохранить. Далеко идти не надо. Когда-то была программа, называлась «Где родился, там и пригодился». То есть по направлениям, так называемым квотам, по госзаказу, идешь учиться из Даугавпилса бесплатно, государство тебе все оплачивает, пожалуйста, будь добр, вернись обратно в тот регион, откуда ты, и отработай там определенное время.
2: Андрей, мы вернемся к теме рабочих мест. Она актуальна и не только на нынешний момент. Есть телефонный звонок, и достаточно долго ожидает человек выхода в эфир. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: У меня вопрос. Алло.
2: Да, говорите, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Мне к мэру города Андрею вопрос. Сейчас на Гриве, это житель Гривы Артур, сейчас на Гриве ремонтируют улицу Седя, дорожное покрытие, я так понимаю. И весь поток транспорта пустили по Пардаугавпилсу, аж до Брянской. Мы добивались с 2011 года, чтобы не пускать грузовые машины, поставили знаки запрещающие. Сейчас эти знаки закрыли, и лесовоз загруженный с перевесом, и фуры все идут по нашей улице. И на Брянску вы сделали поворот налево, и все фуры идут по газону. То есть, ну, раньше при Пудовце пускали по Базнице. Там и тротуары есть, там и повороты налево и направо хорошие. Почему так все изменилось, и мы опять в этом аду живем? Это же невозможно. Никто 30 не соблюдает. Летят на всех парах. Ну, это шаусно. С одно сделаем, другое калечим. И еще самое главное, что асфальт положили только для легковых, тонкий слой. Экономили-то в 17 году, до Андрея было. И сейчас такой транспорт, ну просто-напросто за неделю они размолотят его в кашу, он и так уже по бокам трескается. Ну вот такой вот вопрос. Пудов торжественно обещал, что не пустит где угодно, но по вашей улице больше ходить грузовой транспорт не будет. Но он, к сожалению, сейчас опять снова идет.
2: Вопрос понятен ваш. Спасибо большое за звонок.
4: Да, спасибо, Артур. Подъеду сам попозже, посмотрю, как организовано движение во время самих ремонтных работ. Руководитель управления коммунального хозяйства тоже меня слушает сейчас. Безусловно, если какие-то там будут изменения в самом асфальтном покрытии по данной улице, тогда восстановят, это раз, но посмотрят, могут ли что-то поменять на сегодняшний момент. Обратят внимание инженеры.
2: Мы вернемся к теме рабочих мест. Вы упомянули, что это почти первый приоритет для Даугавпилса.
4: Основной
2: для Латгалии
4: приоритет.
2: Основной приоритет, да, правильно, основной приоритет. Это создание рабочих мест, сохранение их рабочих мест. И на этом фоне сейчас болезненный вопрос, да, это сокращение на железной дороге, которое все обсуждают, и не менее болезненный вопрос – это сокращение в Даугавгривской тюрьме, тоже сокращение штата. Обсуждалось ли на встречах с министрами, обсуждались ли какие-то решения в этом направлении?
4: Обсуждались и с министром регионального развития, и в эту среду, в том числе, у меня была встреча с министром сообщения. С министром сообщения и сегодня будет встреча, и с руководителем профсоюза железнодорожников мы встречались на прошлой неделе. Сегодня также он будет присутствовать, все руководители предприятия железнодорожного сектора. Но по порядку, в рамках бесед и дискуссий с Министерством юстиции из 400 работников 250 продолжат работать в Даугавпилсе в помещениях, в корпусе так называемой тюрьмы «Белый лебедь». Это раз. Два. Остальным 150 работникам, по данным, которые мы получили сейчас от Минюста, будет предложена работа в структурах государственной полиции, погранохраны. То есть, исходя из того, что они находятся на службе у государства, возможен их перевод со всеми сохранением социальных гарантий. Мы договорились, что с более детальными цифрами и отчетами у нас пройдет совместная встреча в сентябре этого года, то есть в следующем месяце, когда Министерство юстиции четко по каждому рабочему месту, по каждой семье нам доложит об их, скажем так, формах поддержки, как конкретно они будут помогать нашим жителям. То, что касается железной дороги, как и говорил, мы беседовали с министром сообщения и с руководителем профсоюза, потому что соглашение, в том числе в рамках увольнения, должен дать оценку профсоюз железнодорожников. Мы высказали о том, что данное сокращение может повлиять целостность и сохранность критической инфраструктуры. Железная дорога является критической инфраструктурой, она является позвоночником, по сути, всей Латгалии. У нас нет портов и аэропортов, какой-либо другой эффективной инфраструктуры. И в рамках данной ситуации мы предложили вернуться к проекту электрификации железной дороги. Данный проект у государства лежит на столе. Там есть все согласования, все проектные документации, все согласования с Еврокомиссией. То есть электрифицируется железнодорожная часть от Айскроукле до Даугавпилса. Это раз. Два. За счет электрификации железной дороги решается проблема подвижного состава железной дороги, то есть можно сюда опускать электрички. Это два. Три. На базе Даугавпилса возможно выстраивать подзарядочную станцию, и те поезда на батареях, которые сейчас закупает государство, можно пускать по так называемому треугольнику Даугавпилс, Резекне, Екапилс, и выстраивать уже более такую экономическую активность здесь региональную, и за счет вот этого более активного движения подвижного состава железной дороги здесь возможно усилить ремонтную базу так называемого РСС когда-то для того, чтобы здесь работали. Это первый момент. И второй момент. Министра регионального развития взял за руку. Мы посетили с ним Даугавпилский локомотиворемонтный завод, где показали, что, пожалуйста, давайте загрузим государственными заказами, европейскими заказами именно данное производство, которое может и ремонтировать подвижной состав, и может участвовать в производстве трамваев для нужд как Риги, так и Даугавпилса. Даугавпилс своим примером показал, что он оформил заказ именно у данного завода, данный завод участвовал в производстве данных трамваев. Вот, и этим самым на предприятии есть возможность сохранить рабочие места, развивать его, так как сектор и железной дороги, и Даугавпилского локомотиворемонтного завода, по сути, является сферой металлообработки, машиностроения, и данные два предприятия, железной дороги ДЛРР, могут между собой сотрудничать.
2: Мы вернемся, Андрей, еще к вопросу и производства, создания инвестиций, и как следствие появления новых рабочих мест. Есть звонок, да. Добрый день, здравствуйте. Алло? Говорите, пожалуйста. Алло. Мы вас слушаем.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста, мэру.
5: Вот у меня вопрос. На Кайнику. Здесь машины. И сервис устроили. И это давно уже. И никак не могут провести порядок. Дом напротив прям.
2: В чем суть вашего вопроса конкретно?
5: Варит все. И полиция ничего не делает. Вот такой.
2: Понятен, вопрос понятен. Кайнику, это, кажется, микрорайон Нидеркуна, да, если я не ошибаюсь?
4: Посмотрим, соответствует ли в данной ситуации, что самое важное, соответствует ли цель использования конкретного строения дома под ту предпринимательскую деятельность, которая, скажем так, возможна именно как по территориальному плану в данном месте, так, в принципе, и по цели использования самих помещений.
2: Еще один звонок, Андрей. Добрый день, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
6: Добрый.
2: Здравствуйте.
6: Хочу сказать спасибо огромное нашему мэру за то, что он проводит такую огромную работу в нашем городе. Но хотелось бы еще так немножечко поправку к нашим дорогам. Я понимаю, что проект, когда дорогу ремонтируют. Это проект, скорее всего, или европейский, или государственный. Но не могла бы наша Дума немножко участвовать в этом проекте? Вот, допустим, 18 ноября, час пик, утро-вечер, когда люди на машинах едут в сторону города, проезжают, к примеру, перекресток общества слепых. Ну, чуть-чуть бы, буквально на 1 метр расширить дорогу, не было бы такой пробки, люди поворачивают в общество в левую сторону, и на светофоре затор. И мы стоим по минут 15 с утра. Можно как-то эту проблему решить?
2: Спасибо за ваш вопрос, но этот проект уже завершен, к сожалению. Ну, да?
4: Я передам, я понял, о каком перекрестке идет речь. Попросим мнение инженеров коммунального хозяйства. Я так понимаю, необходимо выстроить еще одну полосу для того, чтобы, если кто-то поворачивает налево, они могли бы повернуть налево.
2: Еще один звонок. Сегодня активны наши слушатели. Добрый день, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я вот поздно подключилась, может, уже был вопрос. Мне хотелось бы узнать про вечный огонь в парке Дубровина. Что там расследуется? Надо же как-то побыстрее. Это дело чести.
4: Ну, на сегодняшний момент ничего не изменилось от всех предыдущих интервью и вопросов. Государственная полиция ведет проверку по данному объекту, и тогда, когда они закончат данную проверку, а проверка касается того, что произошло зимой, а именно речь шла о взрыве газового баллона, конкретный работник предприятия, которое обслуживало вечный огонь, подорвалось все в данном месте. Там проверяют коммуникации, там назначены проверки, экспертизы по поводу всех инженерно-технических сооружений, их законности, так сказать, легальности, в рамках которого это все произошло в общественном месте, в парке напротив детского садика.
2: 654-2500, телефон прямого эфира.
4: Как только они закончат проверку, все это, я надеюсь, будет опубликовано, и тогда будет принято решение.
2: На информационных порталах. 654-2500, телефон прямого эфира. Сегодня в программе «Диалог с городом» мэр Даугавпилс Андрей Элкснейдж. Звоните, задавайте свои вопросы. Есть телефонный звонок, Андрей. Здравствуйте. К сожалению, что-то произошло на той стороне звонка. 654-2500. Мы продолжаем и поговорим о том, что на фоне сокращений есть какие-то позитивные примеры. Именно Latvijas Maiznieks заявил о том, что планирует инвестировать в производство в Даугавпилсе именно порядка 13 почти миллионов евро, а это, соответственно, и появление новых рабочих мест. И вы сказали, что хотелось бы, чтобы десятки таких примеров были, да? Что мешает появлению этих десятков, да? Что вообще с нами не так?
4: Ну, десятки, я бы сказал, что это скромно. Мы бы хотели бы и 100, и 1000 таких проектов. На сегодняшний момент, да, Latvijas Maiznieks развивается. Более 50% рынка Латвии по потреблению хлеба составляет именно их продукция. Более того, предприятия экспортируют тот хлеб, который производится в Даугавпилсе, допустим, в Литву, и продает его там, и всю ту прибыль, которую предприятия получают, собственники предприятия не выбирают, а инвестируют в развитие предприятия. И те, кто едет мимо, видят, что один за другим выстраиваются корпусы рядом с самим предприятием, то есть предприятие развивается. Для города, безусловно, это позитивный импульс, позитивный знак, и он на самом деле показывает общую тенденцию, что вкладывает в развитие Maiznieks, в Альтоп индустриальные промышленные помещения, самоуправление, на Менделеева 5, допустим, зашли Аксон, на Альтоп, который построили в Лоциках, зашли Магистр, далее третье предприятие, которое зашло в Альтоп, местное предприятие, которое работало на улице Дундуру по производству промышленного продовольственного оборудования для предприятий. Все это наши местные предприятия, которых мы знаем, с которыми мы общаемся, разговариваем, уговариваем, договариваемся для того, чтобы они инвестировали. Проблематика на сегодняшний момент составляется в том, что отсутствуют инвестиции извне Даугавпилса и извне региона, ну, скажем так, за пределами Латвии. А это на самом деле свидетельствует о, ну, скажем так, неэффективной налоговой политике в целом. Сегодня мы понимаем, что инвестор, он не придет в березовую рощу, он не придет в какое-то поле. Ты должен предложить ему подготовленную инфраструктуру, коммуникации. Как простой пример, мы сейчас строим, реконструируем сети по улице Вишкю Менделеева для таких предприятий, как Аксон, Регула, Пульсар, который там находится, Nexus Fibers, в северной промышленной зоне строим стоянку. То есть необходимо более интенсивное развитие индустриальных зон, используя, ну, те механизмы. То есть первое – налоговая политика, второе – больше финансирования на создание и развитие индустриальных зон. Мы, допустим, сейчас начинаем проект по развитию северной промышленной зоны, участка территории, которая находится рядом с железной дороги, по Лидотое-2, где находится таможенный склад. У города там 25 гектаров земли. То есть больше поддержка, больше возможности, опять-таки, потратить деньги не на Rail Baltic и Air Baltic, а на создание промышленных зон, и тогда работать именно с этими инвесторами в рамках налоговой политики государства, для того, чтобы они заходили больше. Бесплатно сюда никто не придет. Но при риторике, когда государство или сокращает свои рабочие места, или ежедневно нас регион пугают картами с разного рода ограничениями. Напомню, это ограничение по Земесацевинашина, да, 30 километров. Это ограничение по проектам энергетики. Это ограничение по использованию воздушного пространства. Это позиция банков или страхового сектора по кредитным ставкам для инвесторов, для соответствующих вложений. Все это делает именно данный регион отчасти непривлекательный. И вот именно это отношение необходимо на уровне государства и правительства менять. Это очень важно.
2: У нас есть еще один звонок. Андрей, в наушнике будет слышен вопрос. Здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. 654-2530, телефон прямого эфира. Человек, наверное, просто не дождался своего выхода в эфир. Звоните, если долго не вывожу вас, обязательно выведу в эфир. 654-2530, второй, дубль 2. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, говорите.
8: Алло, добрый день.
2: Здравствуйте.
8: Вы знаете, у меня вот господин Оксенович такой вопрос. Вот говорят, что нужно в эту старую всю мебель вывозить пулигнишки. Хорошо, но у кого-то есть машина, сила. А что делать одиноким, немощным людям? Как туда вывезти?
2: Есть какие-то решения, Андрей, по этому вопросу?
4: Решений на самом деле нету, кроме как обратиться в социальную службу и указать, ну, скажем так, на кризисную такую ситуацию, о которой говорит девушка, которая сейчас звонила. И тогда в рамках социальной службы есть позиция по помощи в кризисных ситуациях. Данный вопрос будет рассмотрен, и тогда есть возможность помочь. Почему происходит вывоз, самовывоз в Лигинишке? Потому что в Лигинишках идет бесплатный прием. Да? То есть, пожалуйста, привозите туда, потому что там не надо ничего платить в рамках мусора. В остальном же крупногабаритный мусор выкидывать и выставлять рядом с общими контейнерами, ну, по сути, нельзя, потому что это все потом включается в счет именно на конкретный участок. Но по конкретным случаям, когда нет возможности, когда одинокий человек, пожалуйста, обратитесь с заявлением. Я вот перезвоню девушке после передачи. Mm-hmm. Если у нее есть конкретная вот такая проблема, то тогда мы ее решим.
2: Еще один звонок.

0: вот улица Фергню, в конце улицы, там такие большие деревья стоят. Мне 80, они еще дольше стоят, выше всех домов. Обращалась, говорят, ничего. А очень столько листьев убирать надо, кошмар.
1: А, пожалуйста, еще раз улицу назовите.
0: Может, наполовину хоть деревья срезать. Спасибо.
1: Еще раз улицу назовите свою, пожалуйста. Сорвался звонок. Вы поняли, какая улица, Андрей? Ну, я не расслышала.
2: Мы прослушаем опять эфир,
1: да,
2: эфир, который
1: понять.
2: Есть на Фейсбуке. То, что касается деревьев и спила деревьев. А ни одно дерево в городе невозможно спилить и не спиливается без заключения лесника и без так называемой «дабасайсердибаспарвалды». Подойти, спилить какое-то дерево, если много листьев, это не аргумент. Да? Дерево можно спилить только если оно опасное, только если оно, скажем так, отслужило свой век и уже прогнило. Да? То есть именно в таких случаях. Но деревья по данному адресу, попросим управления коммунального хозяйства, они еще раз проверят.
1: 654-2530, этот номер сегодня пользуется спросом. Еще один звонок. Здравствуйте.
3: Алло.
1: Да, мы слушаем вас.
3: Здравствуйте. Я хотела вам такой задать небольшой вопросик. Как бы идут такие разговоры, что наши муниципальные квартиры, если мы в течение 5 лет не выкупим, то нас будут расселять. Неужели это правда? Вы можете ответить? Спасибо вам большое.
2: Нет, это неправда. Никого из муниципальных квартир не выселяют, если, ну, так скажем, соблюдаются все критерии, которые указаны именно в договоре по аренде муниципальной квартиры. А для чего государством введены данные сроки? Они введены для того, чтобы проверялись бы вот раз в эти 5 лет, раз в 10 лет критерии по соответствию, скажем так, клиента, соответствую тем критериям, почему у него есть муниципальная квартира. То есть суть муниципальной квартиры в рамках закона о муниципальном жилье – это предоставление социальной помощи. Да? То есть, ну, не может быть, допустим, если у тебя есть муниципальная квартира, и рядом есть еще и своя собственная квартира, которая именно записана на вас. И вот этот срок указан для того, чтобы внутри те работники, которые занимаются данным вопросом, у них была бы обязанность проводить такую, ну, проверку, соответствуют ли данные все критерии. В основном же все муниципальные квартиры при сохранении необходимости жителю помогать, они соответствуют данным критериям, и муниципальное жилье продлевается без каких-либо проблем.
1: Судя по всему, у наших слушателей накопилось достаточное количество вопросов к мэру.
2: Но на сегодняшний момент есть абсолютно у всех возможность выкупить муниципальное жилье, муниципальную квартиру. Законодательство поменялось. Раньше были квартиры с правом на приватизацию, без права на приватизацию. Сегодня такого критерия больше нету. Каждый, у кого есть муниципальная квартира, может подать заявку на ее выкуп. Есть даже случаи, там сегодня человек соответствует всем критериям для того, чтобы получить муниципальное жилье, он получает эту муниципальную квартиру, приходит через 3 недели, пишет заявление: «Я хочу выкупить муниципальное жилье». И мы такое право предоставляем, потому что я считаю, что каждый житель, ну, для себя, для детей, для будущих поколений должен обрести возможность вот это жилье, в том числе муниципальное, получить себе в собственность. И мы идем даже навстречу, то есть тогда, когда житель принимает решение, что он хочет выкупить, и мы даем эту возможность, мы даем право оплатить не сразу же, да, не на следующий день, а даем право даже выстроить график на срок до 5 лет, где житель в течение 5 лет может выплатить вот этот кредит. Не надо брать кредит ни в каком банке, нигде, ни у каких кредитов. Самоуправление просто выстраивает для вас график. Выкупайте, пожалуйста, муниципальное жилье. И государство целенаправленно идет всеми направлениями, чтобы, ну, муниципальное жилье было бы максимально, ну, скажем так, некомфортным для тех, у кого оно есть. Да, выкупайте, пожалуйста, с одной стороны. С другой стороны, все те, у кого есть, допустим, статус «Трутигас персонас», есть так называемый «Майо клепаблс», где все затраты, которые связаны с коммунальными платежами, они компенсируются в складчину городом и самоуправлением.
1: Еще один звонок.

0: Здравствуйте, вы в эфире.
1: Здравствуйте. Я хотела бы спросить вот по поводу ремонта моста Веников. Говорили, что в этом году будут ремонтировать, но уже скоро конец лета, и ничего не происходит.
0: Спасибо за ваш вопрос. Речь шла не о начале ремонта как такового,
2: ну,
0: да?
2: Еще раз. Проект моста Венебас реализуется в рамках государственного и европейского проекта так называемой мобильности и финансируется на 50% все его траты на сегодняшний момент из данного бюджета. Исходя из этого, он определенное время, когда мы договорились, что государство выделит деньги, государство выделило нам чуть больше 4 миллионов евро. Мы проектировали, потом допроектировали решение временного моста. У нас готова проектная документация. Далее мы объявили закупочную процедуру. Прошла закупочная процедура. Пришли на закупочную процедуру 3 претендента. Первый претендент, буду называть цены без НДС, 7 миллионов, второй претендент 9 миллионов, третий претендент 10 миллионов. Если я не ошибаюсь, закупочная комиссия, надо проверить, но должна была принять решение о победе претендента, который предложил самую низкую цену. То есть сразу же скажу, что мы идем, экономим средства для того, чтобы затраты самоуправления были бы минимальны. А сейчас в течение следующего месяца будет проверка этого претендента на там, долги, на там, списки санкций, остальные другие юридические нюансы. После этого, скорее всего, будет принято решение о заключении с ним договора. То есть по плану, если все будет хорошо, договор с претендентом будет заключен сейчас август, в сентябре месяце.
0: Ну и строительный сезон, соответственно, будет заканчиваться.
2: Подождите, строительный сезон должен начаться не со строительства реконструкции моста Венебас, а с установки временного моста. И вот, в принципе, я вижу, что мы вообще на мост Венебас никого не запустим до того момента, пока любой конкретный строитель не построит временный мост. Вот он его построит, мы выбрали место, мы проверим, чтобы он стоял бы хорошо, плотненько. 10 раз инженеры должны убедиться в организации движения транспорта, чтобы не было бы той ситуации, как в начале передачи, где задали мне вопрос про перекресток с обществом слепых. Да, безусловно, данные ремонтные работы создадут для всего города, для всех жителей неудобства. Да, правый и левый берег Даугавы, но обязаны инженеры, все участвующие стороны, и такие наказы всем даны, убедиться в выполнении этого. И вот тогда, когда они поставят временный мост, тогда, когда будет полная ясность по организации движения транспорта, только тогда мы им позволим начинать копать что-то на мосту Единства. То есть теоретически временный мост они начнут устанавливать в этом году, или посмотрим, да, как будет там зима, лед и так далее, или в начале следующего, и после этого, соответственно, начнут реализовывать ремонтные работы. Но будет график, будет все публично, и вся информация будет предоставлена. То есть, мы не идем любой ценой, вот как сейчас происходит в Риге. В Риге закроем вантовый мост, а дальше будем...
0: Будет,
2: что будет. Да, мы идем путем, которым шла Салацгрива, реконструкция Салацгривского моста, когда, остановив движение на основном мосту, создали альтернативное движение рядом, да, там тоже стоял временный мост, который обеспечил движение транспорта и минимизировал вот этот дискомфорт, который, к сожалению, любой ремонт – это дискомфорт, да, к сожалению. Хотим красоту – это дискомфорт, клеим дома обои – это тоже дискомфорт.
0: Не менее полугода, когда мы сможем увидеть создание понтонного, да, переезда этого.
2: Нет, это не понтонный мост. Это не будет понтонный мост.
0: Это будет временный мост.
2: Это будет временный мост на сваях, да, которые будут вбиты в Даугаву.
0: Теоретически будет, через полгода, да, не меньше это будет.
2: Это будет полноценный временный мост, да, металлический мост, металлоконструкция, да, который будет работать. Повторюсь, сегодня 7 августа, да, если я не ошибаюсь, сегодня как минимум закупочная комиссия должна была принять решение о предварительное решение о конкретном претенденте. Все документы сейчас пойдут на послепроверку в бюро по закупкам, потом они пойдут в агентуру ЦФЛА, которая следит за европейским финансированием. То есть теоретически договор с самим подрядчиком может быть подписан в сентябре. Ну и дальше считаем сентябрь, октябрь, ноябрь, да, до морозов, хватит ли данного времени для того, чтобы его установить. Я бы хотел, чтобы его установили, конечно, в этом году, для того, чтобы посмотреть, как он будет себя вести зимой. Да, потому что
0: срок, в течение двух лет,
2: потому
0: да,
2: что срок время? Выполнения работ, конечно, 2 года. И я не хочу, чтобы лед или, допустим, ледоход, да, какой-то, чтобы как-то повлиял бы на этот процесс. То есть, как там было, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И вот к этому проекту мы идем медленно, но уверенно.
0: Еще один звонок. Не знаю, дождался ли слушатель. Здравствуйте. Алло, говорите. Нет, наверное, нет. Есть возможность еще задать свой вопрос. 654-25-00. Звоните. Еще один вопрос у меня. С 1 августа реорганизация центральной зубной поликлиники. Что ждет жителей в этом решении?
2: Не то чтобы реорганизация, у самоуправления под боком есть 2 муниципальных предприятия. А. Детская поликлиника и Б. Зубоврачебная поликлиника. В обоих предприятиях, в каждом по члену правления, в каждом по команде бухгалтеров, экономистов, юристов и другой части именно в администрации. На сегодняшний момент принято решение о юридическом объединении именно 2 данных структур юридическим. То есть о чем это говорит? На одного меньше члена... На чиновника, да? На одного меньше член направления, на одного меньше там части администрации и так далее. Все фактические услуги, которые предоставлялись на базе детской поликлиники, продолжат выполняться на базе детской поликлиники. Все услуги, которые выполнялись на базе зубоврачебной поликлиники по улице Лачпиша, продолжит выполняться по улице Лачпиша. Никакая врачебная часть и ничего во врачебной части не изменится. Более того, вся та экономия, которая на сегодняшний момент... Мы везде смотрим администрация, везде смотрим, насколько они эффективно работают и насколько это необходимо, исходя из нынешних современных и компьютеризации, компьютерных и технологий. Да, то есть они все уйдут на врачебную часть. Да, то есть усилим программу стипендий для докторов. На сегодняшний момент в зубоврачебной поликлинике работают 7 новых молодых врачей. Обучается на сегодняшний момент 6. В этом году подписали договор буквально на днях еще с 2 девчонками. Одна поступила в Латвийский университет, второй в Страдане. Мы полностью оплачиваем обучение. Стоимость обучения одного доктора составляет 75 тысяч евро зубного врача. Полностью обучение оплачивает самоуправление. Они после этого обязаны 10 лет отработать именно в этой структуре. То есть мы финансирование, которое у нас есть, больше направляем на часть здравоохранения. И это то, о чем я рассказывал, по сути, в начале передачи. Такая задача в том числе будет у нового руководства больше усилить врачебную часть, качество, привести в порядок учет, очередь, чтобы не было бы, ребенок еще, извините, не родился, но его уже записали, да, для того, чтобы попасть. Беседовала с руководителем о необходимости, скажем так, возобновить вот этот подход по более ранней диагностике. Пожалуйста, у нас есть молодые доктора. Необходимо какой-то, ну, перевозной, да, или мобильный какой-то кабинет. Давайте, надо, необходимо идти по школам, раньше смотреть детей. Чем раньше диагностика посмотрит, тем меньше необходимо будет после вмешательства. На днях встретился с руководителем зубоврачебной поликлиники Вацлавом, господин Вацлавом Ясвином. Он отработал в зубной поликлинике больше 51 года. Уникальный человек, уникальный хирург. Продолжит работать в зубной поликлинике как хирург несколько дней в неделю. Мы тоже с ним об этом договорились. И я бы хотел бы ему еще раз сказать огромное спасибо от всех нас, от на самом деле по меньшей мере 5 поколений, да, поколение 10 лет тех жителей города, которым он помогал.
0: Спасибо, да, согласна большое. С вами. Доктор действительно заслуживает самых добрых слов благодарности. Еще один звонок, последний, который мы успеваем принять. Добрый день, здравствуйте. Алло.
3: Алло, алло.
0: Пожалуйста, уменьшите звук своего радиоприемника, прежде чем продолжим. Заглушите свой звук, мы эхо слышим в эфире. Пожалуйста. Или дальше отойдите от радиоприемника.
3: Ну, вот так далеко.
0: А, мы слушаем
3: нормально?
0: Вас. Слушаем вас, говорите.
3: Добрый день. Добрый день. Послушайте, Андрей, я очень хотела задать вам такой вопрос. Мне 80 лет в сентябре, да? Я раз в 2 недели езжу затариваться в Риме. Магазин около...
0: Пожалуйста, перейдите к вопросу. Я вас очень прошу, у нас мало времени. Там, ваш вопрос.
3: Там скамейки были разобраны. Ни сесть, ничего. У меня ноги больные. И я вижу, что там девушки тоже такие, как я, с больными ногами. Были разобраны скамейки. Потом снова, я смотрю, снова поставлены те же досочки, на которые ни сесть, ни опереться. Вот кто это делал, пускай сам сядет и попробует посидеть на этих скамейках. Мало того, что в магазине не принять нигде ничего, потому что мы уже все-таки в возрасте.
0: Так, вопрос скамеек около магазина Риме, Андрей.
2: Сложно
0: сказать. Телефон я записала.
2: Я перезвоню, конкретику спрошу конкретнее вы сможете, да. Про скамеек у магазина Риме, но часто задаваемый вопрос про... скамеечки в павильонах, где идет общественный транспорт, сразу же, наверное, прокомментирую, никто ничего там не разобрал, ни вандалы не украли, ни что-либо. В рамках гарантии именно данных павильонов, то есть ну, жители приходят, разные комментарии, соответствуют, не соответствуют, сломалось и так далее, все они снимаются, все эти досочки, реконструируются, перекрашиваются и ставятся обратно. Это то, что касается павильонов общественного транспорта, именно который касается трамвайной, да, части. В остальном на сегодняшний момент по городу идет замена и установка новых павильонов, которые происходят даже не за счет города. Город не платит там ни копейки, устанавливаются новые павильоны.
0: Андрей, у нас остается буквально 1,5 минуты. Мне хотелось бы закончить сегодняшний эфир планами на летний сезон. Он продолжается еще. Теплое время года продолжается, и мероприятия в городе продолжаются совсем скоро. Завтра уже на центральном пляже озера Большие Стропы будет молодежный и спортивный фестиваль «Артишок». А в конце августа 29-го в Центральном парке будет тоже уже традиционный фестиваль «Гаршутони». Что еще? Буквально коротко, в двух словах.
2: Вы все назвали. В городе на сегодняшний момент идет большая стройка. Улица Нометню, Елговас, часть по улице 18 ноября. Мы заходим в Зинатню Видоскола, спортивный зал, Центра Скола, спортивный зал, гимназия на улице спортивная, Валспилс это пойдет на реконструкцию, часть корпуса.
0: Это вы о проектах?
2: Это все о проектах. Но что тут важно отметить? Все эти проекты, все, что вы видите в Даугавпилсе, вся эта стройка, все эти, я не знаю, там спортивные залы, турники, променады и так далее, это все рабочие места. То есть самоуправление, мы привлекая европейские деньги сюда, в рамках проекта, борясь за них, ругаясь, найдя деньги какие-то в городском бюджете. Это все рабочие места. Все эти строители, стройка, кто работает, это рабочие места.
0: Андрей,
2: праздники
0: сейчас будет точное время уже на часах.
2: Тоже имеет место быть. Поэтому приходите на музыкальный август. Я надеюсь, на следующей неделе, в четверг, 17 августа, приходите в Мерстемс. Вчера был в Пумпура сквере. Классное мероприятие. Надеюсь, в Мерстемсе оно будет особенно крутое. Дополнительные рейсы общественного транспорта. Поэтому приходите. Увидимся.
0: Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Это была программа «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс», которую провела Татьяна Галич. Всем хорошего дня и до встречи в эфире.
2: Спасибо большое.

0: поздравлений.
1: Доброго дня еще раз, уважаемые слушатели радио «Алиса Плюс». Кто уже отчаялся в ожидании программы поздравлений? Ну, как ее может не быть? Ведь сегодня пятница, и нас объединяет общий праздничный повод. Мы добрались до завершения еще одной рабочей недели, с чем всех, собственно, и поздравляю. Но тех, в основном, конечно же, у кого пятидневка и суббота, воскресенье, выходные, да? Остальные держитесь, на вашей улице тоже обязательно будет праздник. И пускай он происходит почаще. У нас в запасе есть множество минут для поздравлений, для приветов, для исполнения ваших музыкальных просьб. А сегодня пятница, повторюсь, можно повторять это бесконечно. И 7 августа, дата сегодняшнего дня. 654-2530, этот номер телефона для звонка, для ваших сообщений, открытый Viber и WhatsApp у нас. Присылайте номер 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Начнем с поздравления, адресованного любимому зятю Андриусу. Андриус, теща Станислава поздравляет вас с днем рождения, желает всегда оставаться смелым, сильным, мужественным, решительным, в общем, настоящим мужчиной, защитником и гордостью своей семьи. Быть здоровым, успешным, верить в себя и добиваться всего самого главного, важного и желаемого в жизни.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

сонной. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadīze.lv.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši? Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerciet! Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz -40%. Grilli, cepšanas restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši? Pēdējais brīdis ķerciet!
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
5: Акционерное общество «Латвийская кредитная помощь» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Tic, veiksmei, jā, gan.
7: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top!
9: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
10: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
11: А на пороге знаменательного события находятся Юлия и Александр. Что это за событие? Это день бракосочетания, день свадьбы. Александр, Юлия, крестница Анастасия поздравляет с наступающим днем свадьбы, желает вам большой любви, счастья, взаимопонимания и самой крепкой семьи. Пусть впереди вас ждут только радостные моменты. С любовью, ваша крестница Настя.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Дорогая моя подружка, так начинается пожелание для Илоны Козловской. Илоночка, Наташа и Саша поздравляют вас от чистого сердца с днем рождения. Пусть все твои мечты сбудутся, желают, пусть будет счастье всегда с тобой, благ, достатка, здоровья крепкого. Любимые люди всегда пусть будут рядом, почаще улыбаться и украшать этот мир своей улыбкой. И добавляют: будь счастлива, родная.

0: Detroit, а опасный Детройт, я за тобой, как ты.
1: Программа поздравлений.
2: Кто-то только готовится поклясться друг другу в любви и верности и начать свой совместный путь по жизни, а кто-то отмечает свою солидную, красивую, значимую дату, годовщину свадьбы, золотую. Лидию и Валентина Нарафалмеевых поздравляют сегодня дети Дмитрий и Алла, поздравляют, конечно же, сегодня и внуки Роберт и Владислав. Семья Нарафалмеевых, я очень надеюсь, что вы сейчас нас слушаете, слушаете программу поздравлений. Лидия, Валентин, в пожеланиях для вас, любимые наши, 50 лет вашего брака – это невероятный дар для нас, ваших детей и внуков. Вы показали, что такое настоящая преданность и семейное счастье. Желаем вам, родные, самого крепкого здоровья, чтобы вы могли и дальше вместе встречать рассветы, наслаждаться закатами и делиться своей мудростью с внуками. Пусть ваши сердца остаются полны любви друг к другу, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы. Пусть ваше золотое терпение и сегодня служит вам верой и правдой, а смех звучит в вашем доме все чаще и чаще. Мы вас очень любим. С праздником! С праздником, Лидия, Валентин! С праздником, с такой красивой, значимой датой. Это праздник для всей вашей семьи, не только для вас двоих. Но, тем не менее, горько!

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
3: В Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
5: Богдан Емельяненко сегодня тоже принимает поздравления. Повод есть у Богдана. День рождения. Богдан, мама поздравляет, сынок. С днем рождения, мой самый родной и любимый человек на свете. Ты вырос сильным, добрым, настоящим. Сердце каждый раз замирает от гордости. Пусть этот год станет для тебя самым ярким, самым счастливым и самым удачным. Желаю тебе просыпаться с улыбкой, встречать только хороших людей, легко добиваться своего, всего, о чем мечтается, и никогда не сомневаться в себе. Будь здоровым, будь любимым, будь свободным в своих решениях и смелым в ожиданиях. Я всегда рядом, всегда за тебя, всегда с тобой, люблю бесконечно. Хорошо, как сказано, мама, конечно же, это мама поздравляет Богдан. Пожеланием присоединяется Александр, и мы очень скромно, но от души.
6: Камень за камнем, мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сегодня еще одна семья празднует золотую годовщину свадьбы. Вот такой сегодня день. Красивый Ирина и Алексей Зиль тоже принимают поздравления. Ирина, Алексей, от ваших близких, от ваших друзей, тех, кто помнит тот памятный день, хоть прошло уже полвека вместе. Это круто. У вас шикарный юбилей. Прошли вы многие маршруты, прожили сотни ярких дней. Желаем вам любви безбрежной, здоровья, бодрости, заряд. Пускай все будет, как и прежде. Достаток, счастье, мир и лад. И, конечно же, любовь. То чувство, которое вас соединило. Ирина, Алексей, с праздником!

0: Программа поздравлений.
1: Хочется пожелать всем, и сделаю это, раз хочется, надо делать, раз хочется, пожелать всем рабочего, хорошего дня и настраиваться на выходные ближайшие, пусть они будут солнечными, по погоде и минимально без осадков. Программа поздравлений, прямой эфир продолжается на радио «Алиса Плюс», сегодня 7 августа, 7 день. Последнего летнего месяца, да, только вздыхая можно это произносить. Присоединяйтесь к эфиру, звоните 654-2530 или сообщениями. Я всегда рада отвечать на ваши смс-письма номер 2020-1016. Возможно, кто-то в самый этот момент, вот в эту самую минуту говорит «Море, привет!»
2: Я

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще одно поздравление для двоих, которые только готовы поклясться друг другу в любви и верности. Александру и Юленьке адресованы поздравления. Саша, Юля, от Алексея и Ольги. От тех, кто станет свидетелями грядущего торжества. Алексей, Ольга, у вас очень важная и почетная одновременно миссия. Всем привет! На связи свидетели главных виновников грядущего торжества Александра и Юли. Мы официально объявляем обратный отсчет до вашей свадьбы. Обязуемся доставить вас до ЗАГСа в целости и сохранности. Желаем вам космического терпения, бесконечной любви и чтобы семейный бюджет рос быстрее, чем курс валют. Включайте громче этот трек, он заряжен на ваше семейное счастье. Трек замечательный. Александр, Юленька, еще раз с наступающим важным событием.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами.
3: 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билли Шупарадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
4: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
6: Любимую супругу Ольгу Сущевскую, а для мужа любящего, конечно же, Олю, Оленьку, Олюшку. Ольга, слова пожелания от вашего мужа. Любимая, позволь тебе сказать, что краше всех на свете ты, родная. Твой день особенный, хочу тебя обнять и быть такой, как есть, тебе желаю. За то, что ты со мной, благодарю. И с днем рождения поздравляю нежно. Жена моя, я так тебя люблю, что звезды мне завидуют, конечно. Живи и радуйся, душа моя, я от проблем тебе защитой буду. Спасибо, что ты выбрала меня. Я иногда и сам не верю в это чудо. Оленька, с днем рождения и от нас самые добрые пожелания.

0: Программа поздравлений.
1: Еще под поздравление одно с днем рождения для Андриуса. Андриус большая, очень большая и очень дружная семья Тихоновых сердечно поздравляет вас с этим личным особенным праздником. В пожеланиях желаем ценностей, таких как дружба, счастье и удача. Пусть жизнь становится от них еще насыщеннее и ярче. Пусть будет много в ней добра, побед, успехов, процветания. И в гору все пойдут дела. И все исполнятся желания.

0: iedomājies. Tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, наш атлантский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагим». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае-2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.
5: На радио Алиса Плюс. Программа «Позвольте».

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Еще один человек ждет привычно своего привета. Это наша слушательница Тоня. Тонечка есть? Конечно же, есть. И привет, и повод к нему. Сегодня день собирания звезд. Кстати, август вообще подходящее время для того, чтобы собирать звезды. Вероятность звездопадов в августе очень велика. Поэтому, Тонечка, почаще смотреть туда, наверх, где расположились эти небесные светила, и при первом же падении успеть загадать желание. Конечно же, говорят, сбывается.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: В эфире программа поздравлений.
1: В понедельнику обычно достаются поздравления с наступившим чем-то, а пятница с наступающим. С наступающим юбилеем в коллективе сегодня поздравляют Инну Мелькову. Пусть все, что пожелают в юбилей с любовью и теплом родные люди, осуществится в жизни поскорей и каждый день еще счастливее будет. Такие пожелания, Инночка, от вашего коллектива, от ваших коллег. Их и благодарите, и мы присоединимся, конечно же, искренне. Поздравляем с наступающим праздником. Просто будьте по-своему счастливы. Так, как вы умеете.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лави Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лави Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lavyparkas.lt и на Facebook-странице «Лави Паркас».
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9

0: Программа поздравлений.
1: Еще одна просьба исполнена, и еще одно поздравление у меня ждет. Поздравление адресовано юбиляру Станиславу Будянскому. Станислав золотой юбилей свой встречает. Станислав, это красивая, очень значимая дата в жизни каждого человека. Вас с этой красивой датой сегодня поздравляют ваши друзья Олег и Аня. 50. Это только начало, это жизни счастливый трамплин. Мы желаем пройти все преграды, что встречаются в жизни мужчин. Настоящий ведь он не боится ни беды, ни воды, ни огня. Настоящий всегда ведь стремится победить, защитить и понять. Пожелаем мы быть настоящим, словно парусным тем кораблем. Чтобы ветер свистел, только мачта не ломалась ни в бурю.

не в гром, чтобы сердце горело любовью и сбывалось, чтобы в жизни мечта и богатство текло, чтобы рекою и сияла от счастья душа. Станислав, мы присоединяемся к этим замечательным пожеланиям ваших друзей. Встречайте свой красивый юбилей с уверенностью в том, что все вам теперь по силам.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Далеко не расходитесь, буквально через несколько часов будет продолжение этого пятничного банкета. Так что готовьте тосты, готовьте добрые слова и поводы тоже приберегите для особенного вечера пятницы. А я завершаю эфир, завершаю программу поздравлений сегодня. Пожелаю вам отличного продолжения дня, замечательного, уютного летнего вечера. А последние вечера такие красивые, они безветренные, они теплые, так что наслаждаемся уходящими днями летними. Надеемся на то, что сентябрь тоже нас порадует еще теплом и солнцем. И пускай хорошими будут выходные, и пускай все, что вы запланировали на эти выходные, обязательно-обязательно получится. Спасибо за отлично проведенные эти 2 часа программы. Плодотворно и отлично. Еще раз хорошего дня и услышимся. Пока.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255-06-255.
0: Krāmē un brauc!
2: Vai tev ir viedoklis? Ir laiks to sadzirdēt. 8. augustā 2014. festivālā Artišoks aicinām jauniešus uz projekta Runā, iesaisties, ietekmē diskusiju darbnīcu. Piedalies simulācijas spēlē par lēmumu pieņemšanu, diskutē par manabalss.lv iniciatīvām un uzzini, kā tu vari ietekmēt pārmaiņas. Nāc iesaisties un ietekmē. Projektu Runā, iesaisties, ietekmē finansē Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
10: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг. Правильный выбор, когда проголодался.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

еще только влезал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Точное время 15 часов.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Латвийское лето еще может порадовать жаркими днями. И в такие моменты большинству хочется прохлады не только на улице, но и дома. Если кондиционера нет, не спешите отчаиваться. Есть несколько простых способов сделать квартиру заметно комфортнее. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные хитрости будут от знатоков домашнего уюта. И они рекомендуют. Днем держать окна закрытыми и зашторенными, особенно если они выходят на солнечную сторону. Проветривать квартиру только ранним утром или поздно вечером, когда воздух на улице становится прохладнее. Если пользуетесь вентилятором, можно поставить перед ним миску или бутылки со льдом, и поток воздуха станет заметно свежее. По возможности лучше реже включать духовку, плиту, утюг и другую технику, которая дополнительно нагревает помещение. А перед сном открывайте двери между комнатами, чтобы прохладный воздух свободно циркулировал по квартире. И еще одна маленькая хитрость. В жаркую погоду лучше выбрать постельное белье из хлопка или льна, ведь натуральные ткани лучше пропускают воздух и помогают комфортнее спать. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть август будет по-летнему теплым.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. gentaromebelos.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Dažreiz cilvēkiem šķiet, ka zaļā mobilitāte nozīmē, ka kāds grib aizliegt, atņemt vai piespiest. Taču tās būtība ir cita – radīt vairāk iespēju. Iespēju izvēlēties sabiedrisko transportu, ja tas ir ērts. Iespēju braukt ar velosipēdu, ja infrastruktūra ir droša. Iespēju apsvērt elektroauto, ja tas kļūst pieejamāks. Tātad zaļā mobilitāte nav par vienu pareizo modeli visiem. Tā ir par gudrāku, elastīgāku un veselīgāku sistēmu, kurā cilvēkam ir vairāk saprotamu alternatīvu. Un tieši tas arī palīdz pārmaiņām notikt bez konflikta. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса плюс.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о развитии электромобильности в Латвии и о том, насколько быстро меняется отношение жителей к экологичному транспорту. Гостем программы стал эксперт в сфере климатической политики Крист Лейшкалнс, который в течение последних лет участвовал в разработке государственных программ поддержки приобретения электромобилей и непосредственно анализировал результаты их реализации. По словам Криста Лейшкалнса, за последние 5 лет рынок электромобилей в Латвии продемонстрировал впечатляющий рост. Если еще несколько лет назад электромобиль оставался скорее редкостью и воспринимался как эксперимент для энтузиастов новых технологий, то сегодня ситуация заметно изменилась. Количество зарегистрированных электромобилей в стране за этот период увеличилось более чем в 3 раза. В настоящее время по дорогам Латвии ездят уже почти 15 тысяч электромобилей, и эта цифра продолжает расти. Причем увеличение происходит не только благодаря государственным программам поддержки. Все больше жителей принимают решение о покупке электромобиля самостоятельно, оценивая его преимущества и долгосрочную выгоду. Как отметил Крист Лейшкалнс, одним из важных факторов роста стало изменение экономической ситуации. Повышение цен на традиционное топливо заставило многих жителей более внимательно анализировать расходы на содержание автомобиля. В результате все больше людей начинают сравнивать не только стоимость покупки транспортного средства, но и его дальнейшую эксплуатацию. По словам эксперта, именно эксплуатационные расходы сегодня становятся одним из ключевых аргументов в пользу электромобиля. Владельцы таких автомобилей отмечают более низкие затраты на энергию и техническое обслуживание по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Интересно и то, что рынок электромобилей постепенно выходит за пределы Риги и крупных городов. Если еще несколько лет назад электротранспорт чаще встречался в столице и ее окрестностях, то сегодня электромобили все активнее появляются в регионах страны. По словам Криста Лейшкалнса, современные модели уже позволяют без проблем передвигаться практически по всей территории Латвии. Даже в зимний период большинство маршрутов можно преодолевать без серьезных ограничений, а существующая сеть зарядных станций продолжает расширяться. Эксперт также отметил, что важную роль играет развитие европейского рынка. За последние годы значительно увеличилось количество новых электромобилей, продаваемых в странах Европы. Это означает, что в ближайшие годы на вторичном рынке станет доступно еще больше качественных подержанных электромобилей по более привлекательным ценам. По мнению Криста Лейшкалнса, именно расширение выбора и снижение стоимости электромобилей будут способствовать дальнейшему росту интереса к экологичному транспорту и в Латвии. Напомним, что в Латвии продолжает действовать новая программа поддержки на приобретение электромобилей. Жители могут получить финансовую поддержку как при покупке нового, так и подержанного электромобиля. Более подробная информация доступна на сайте eki.lv. А полную версию программы с участием Криста Лейшкалнса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
2: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: рефинансирование, приобретение производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу.
6: Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра.
5: Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка, внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли?

Планируете отпуск за границей? В Тавекс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавекс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавекс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакне 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: Что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18.00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
3: Работаем с частными лицами и организациями.
2: В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
3: Телефон 255-06-255.
2: Загружай и приезжай.
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрас».
5: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
1: Все отболело.

0: Par elektromobīļiem bieži saka, tā ir mode. Bet 2025. gadā Eiropas Savienībā tika pārdoti vairāk elektroauto nekā benzīna automašīnu. Neprognozēs, reālos darījumos. Gada laikā gandrīz 2 miljoni jaunu elektroauto nonāca uz Eiropas ceļiem. Un šie skaitļi aug, kamēr benzīna un dīzeļa auto samazinās. Mode pāriet, skaitļi paliek. Zaļā mobilitāte balstās nevis sajūtās, bet ekonomikā un drošībā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка, внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: направлений.
1: А все-таки, как ни крути, мне кажется, пятница, она хороша со всех сторон. 17 часов и ровно 6 минут, что касается пятницы. Ну, во-первых, хороша она тем, что просто пятница, долгожданная. Во-вторых, потому что впереди целых 2 выходных. Ну и в-третьих, именно по пятницам, особенно в вечерней части дня, происходят те самые долгожданные душевные встречи. Доброго летнего вечера пожелаю и я вам, дамы и господа. 7 августа на календаре уже. И на волнах радио Алиса Плюс вновь начинается программа поздравлений, как это обычно и происходит по пятницам. В ближайшие 4 часа будем, естественно, с удовольствием и с радостью отмечать все ваши праздники, дни рождения, юбилеи, передавать приветы, признаваться в любви, благодарить, желать отличных выходных и вечера пятницы, слушать песни попутно любимые, которые очень часто становятся частью ваших историй. Присоединяйтесь, сделать это, как всегда, возможно. 654-2530, нет ничего проще, дозвониться в прямой эфир и поздравить. Или либо же пишите 2020-1016, по этому номеру отправляйте смс обычные, WhatsApp пишите, Viber, они активны для приема ваших посланий. И еще оставляйте заявки на нашем сайте alisaplus.lv. Юлия Сергачева у микрофона. На ближайшие 4 часа подхватывайте мой настрой и своим делитесь с нами. Ну а вот теперь погнали.
0: В эфире программа поздравлений.

0: И слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Iconic Voices of Enigma. 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadīze.lv.
2: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А первый повод, с которым будем поздравлять прямо сейчас, это юбилей, отмечает который Валентина. Валюша, пишет ваша семья, наша любимая бабушка. Мы от всей души тебя хотим поздравить с днем рождения, так что принимай поздравления. Самые наилучшие искренние пожелания от Юли, дяди Яныка, Андрея, Вики и пару теплых слов для тебя у нас имеется. Чтобы каждый день, желаем, приносил тебе много радости, спокойствия, новых поводов, чтобы взять и улыбнуться. Желаем здоровья крепкого, счастья тебе, любви, душевного тепла. Пусть рядышком всегда будут такие люди, которые тебя ценят, поддерживают и делают жизнь только ярче. А еще самое главное, чего желают каждому имениннику, пусть сбываются самые заветные мечты. Все трудности остаются вот где-то позади, чтобы и не оглядываться на них. Желаем, чтобы в доме царил уют, гармония, благополучие. Одним словом, с праздником. От души пусть впереди будет много-много прекрасных, счастливых и светлых моментов. Валентина, мы тоже присоединяемся. Пусть положительные эмоции льются через край, укрепляя ваш дух, здоровье и продлевая года. С юбилеем!

0: хочешь поздравить, звони 654-25-00.
1: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. Līdz 18. Augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не мою палыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет. И при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
6: Максима ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. Līdz 10. Augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio – 1 litrs – 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis – 250 gramu – 79 €. Produkcijai Santa Maria – 50% atlaide. Maxima – lai nekā netrūktu!
7: Cenas dzeltenas tik

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.
5: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну и сейчас подхвачу в эфир привет от Геннадия, сразу анонсируя, от кого и кому он посвящен. Юльчик, доброго вечера. Передаю привет самой родной, любимой, единственной принцессе. Бронечка, это все для вас. Геннадий любит вас больше жизни, ведь вы и есть его жизнь, самая любимая вторая половина. Геннадий, вы, как всегда, романтик и джентльмен, и чувством вашим крепким не страшен, наверное, никакой ураган. Песня, которую вы выбрали, обязательно уже начинает звучать. Не просто будет, а уже. А что касается урагана, природных явлений, то пусть, насколько это возможно, вторые по счету августовские выходные будут максимально теплыми и по-летнему солнечными.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, в программе поздравлений мне всегда хочется максимально точно передать все ваши эмоции, чувства, посыл, с которым вы пишете, и то, о чем просите передать людям, которые вам дороги, важны и вами любимы. Но лучше вас этого никто не сможет сделать, и я предлагаю, чтобы и ваши голоса звучали в прямом эфире до 9 часов вечера на волнах радио «Алиса Плюс», а дозвониться проще простого. А вот человек, который близок вам по духу, он обрадуется как минимум, услышав знакомый голос на 101.6 FM. 654-2500, звоните, особенно если есть весомый аргумент кого-то поздравить или просто пожелать хорошего вечера пятницы, передав привет с песней. Те же самые музыкальные заявки в смс-формате принимаются, только дайте знать 20-20-10-16, в WhatsApp, Viber пишите или на сайте поздравления размещайте, это еще одна возможность. alisaplus.lv. Так вот, есть поздравление, очень даже весомый аргумент, я бы сказала, свадебный, красивый, с днем свадьбы, с днем семьи. Карповский Иван и Кудревич Янечка, вы принимаете поздравления, а поздравления от зятя, доченька присоединяется, поздравляет. Мы тоже в эту компанию вхожи, поэтому самые главные слова, конечно, начинаются со слов близких вам людей, чтобы любовь, с которой начиналась совместная ваша история, никогда не потеряла глубины и искренности. В доме пусть будет место счастью. И еще пожелали вам беречь друг друга так же, как и прежде, находить силы, компромиссы, понимание в вашем союзе совместном и с уверенностью смотреть в будущее. Совместное будущее. Иван, Яня, мы вас поздравляем от души. Вот еще один год прошел, а любовь ваша, я уверена, только крепнет с годовщиной. Бесчисленных, счастливых, совместных вам воспоминаний. Будьте по-прежнему важны, любимы друг другом и поняты всегда.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Привет большой, огромный вечером пятницы от Танюшки, всем, кто слушает Радио Алиса Плюс. Татьяна, давненько вы на Радио Алисовских радарах не объявлялись, работали, наверное, наконец-таки пятница пришла, выходные, можно себе позволить ничего не делать или наоборот что-то сделать полезное, приятное, к примеру, встретиться с друзьями. Юлечка, вам отдельный привет, вот за это спасибо. К сожалению, пишет Татьяна, так, что это такое, к сожалению, отпуск летом в этом году обломился, отменился, но я, пишет Татьяна, возьму сентябрь, осенняя красота, всем летнего настроения хочу пожелать и побольше позитива, поставьте песню «Чили лето». Танюша, вот только представьте, все в отпуск уже и съездили, и слетали, ну практически, да, придет осень, сентябрь, кстати говоря, скоро осень, господа. Но у кого-то, кстати, и каникулы подойдут к завершению, а вы на втором дыхании и с чемоданным настроением поедете на все четыре стороны, а может быть и полетите, куда только глаза глядят ваши и душа пожелает. Так что смакуйте от предвкушения этого отдыха, и пусть в сентябре, где бы вы ни были, вам обязательно повезет с погодой, это же очень-очень важно. Хотя любая погода, мне кажется, по-своему хороша. И если вчера от жары в Даугавпилсе не видно было даже насекомых, то сегодня как-то дышится полегче, правда же? Хотя найдутся любители жары и солнца, и противоположные мнения о том, что лучше прохлада и дождь. А вот где эта золотая середина? Я не знаю.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai?

0: Jauniešus uz projekta Runā, iesaisties, ietekmē diskusiju darbnīcu, piedalies simulācijas spēlē par lēmumu pieņemšanu, diskutē par manabalss.lv iniciatīvām un uzzini, kā tu vari ietekmēt pārmaiņas. Nāc iesaisties un ietekmē! Projektu Runā, iesaisties, ietekmē finansē Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
6: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. Программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио «Алиса Плюс». Хотелось бы передать привет Айвару Ванагу, который около радиоприемника 100%, мы на это надеемся. «Люблю тебя», пишет Катя. Дорогой мой, наконец-то выходные пришли. Но вот, к сожалению, в эти выходные мы с тобой будем не рядышком. Но я по тебе уже соскучилась. Катенька, напроситесь вы. Айвар, как услышит сейчас, бросит все свои дела. Да как постучится в вашу дверь, кто его знает, все возможно. Главное, Кать, не грустите. Вот если это возможно, расслабьтесь, получите удовольствие от этой недолгой разлуки, зато какая встреча будет потом.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В трамвае первого маршрута была оставлена сумка. Внутри находились книги и очки. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 112 714. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Элвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию абсолютно бесплатно можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: В эфире программа поздравлений.

0: направлений.
1: Ну что, друзья, и снова с пятницы, и снова доброго вечера. Я, Юлия Сергачева, всем пожелаю. 18.01 на часах студийных. Если вдруг куда-то торопитесь, хотя я в этом сомневаюсь, будете хотя бы знать в курсе времени, которое прямо сейчас самое точное фиксируется на наших часах. И если вдруг вы еще не успели сделать этот вечер лучше для кого-то, мы можем это делать в течение целых 3 часов. Это новый час, программа поздравлений продолжается. Не откладывайте добрые искренние слова на потом. Смело прямо сейчас обрывайте телефон «Радио Алиса Плюс» 654-25-00 и говорите вашим близким все то, что хотели давно сказать. Особенно звоните, если есть с чем поздравить. Это самое важное. Ну и написать возможно. 20-20-10-16, конечно, смс, ватсап и вайбер по-прежнему, поэтому номер телефона доступны, и эти площадки принимают ваши смс-ки, как и наш сайт. Заходите, размещайте, поздравляйте, сообщайте об этих праздниках еще и таким образом. alisaplus.lv

0: В эфире программа поздравлений.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Уважаемые слушатели, в этом часе совсем чуть не забыл сказать. Паузы для информации предусмотрены. Если вы, друзья мои, все уже видели, везде бывали, а вдруг поездка в поместье Ильзенберг, к тому же это не так далеко, случится у вас впервые. Ильзенберг – это одна из старейших усадеб Литвы с историей, со своей историей, которая более 500 лет. И в этом часе я буду рассказывать об этом удивительном месте, периодически заостряя на нем ваше внимание. Поместье расположилось, как я уже и сказала, недалеко, на границе Литвы и Латвии. А место какое живописное между двух озер. В Ильзенберг полностью восстановили старинный дворец, привели в порядок огромный парк и все при этом сохранив атмосферу настоящей усадьбы. Множество прогулочных дорожек на территории, парк-музей под открытым небом, легендарный остров любви, мостики, цветущие аллеи, полнейшее уединение с природой. И если вы давно хотели где-нибудь побывать, причем недалеко, и выбраться всей семьей, обратите внимание и присмотритесь к поместью Ильзенберг. Это Литва, район Рокишкиса. Все подробности, как всегда, на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Мужчина написал с желанием познакомиться с женщиной от 35 до 45 лет из Даугавпилса. Желательно, поэтому буду признательна, Алиса Плюс, если вы мое сообщение в эфир озвучите. Конечно, озвучу, могу и не один раз, только дайте знать. Уважаемые девушки, контактный номер телефона 26-736-331. И еще разок, как вы понимаете, на всякий случай. 26-736-331. Но и в этом сообщении еще не все. Не знаю, какой вы в отношениях, но что касается музыкального выбора, то здесь все стабильно и с постоянством. И сегодня будет звучать песня «Мота», «Когда мужчина влюблен». Пусть и у вас откроется второе дыхание и встретится та, что вдохновлять будет и подталкивать на подвиги.

0: Программа поздравлений.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāiņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркий летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook Зарасу Культурас Центрас.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
7: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
8: Раиса Богданова звонила своей кудряшке Сью. Огромный пламенный привет просила передать на радио «Алиса Плюс». Пожелав здоровья, удачи и благополучия. И, конечно, здесь тяжело было бы, да, вот не догадаться, что это касается Тони Сельченковой. Тонечка, если вы слышите, будьте здоровы, всегда улыбайтесь. И песня сейчас вам очень сильно настроение должна поднять. А, кстати, строчка из припева песни Димы Колдуна, пока мы еще не добрались до этого припева. «Эти глаза мне кружат голову. Тоня, вы не только взглядом, вы же и кудряшками своими сразите на повал кого угодно». Ну а теперь приступим к прослушиванию.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В любое из направлений, связанных с путешествиями, далеко или по месту отправляясь, мы же едем за главным, за новыми эмоциями, впечатлениями, ну и куда же без фотографий. Поместье Эльзенберг, что в Литве, расположилось как раз из таких мест. На территории, напомню, все дышит. Дышит природой и историей, а вот ее главный свидетель – это 900-летний дуб Эльзенберг, который помнит не одно поколение людей. Огромный парк, где можно гулять часами, остров любви, романтичное очень место, до которого ведет мост. И буквально несколько шагов, и вы уже оказываетесь одновременно как в Литве, так и в Латвии. Граница проходит прямо по озеру. Летом усадьба, она просто цветущая, и можно в полной мере наслаждаться природой, мероприятиями, которые частенько проходят в поместье Эльзенберг. И если вдруг вы еще не были, вот вам и идея для путешествия выходного дня. Напомню, это Литва, район Рокишкиса. Все подробности на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerciet! Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķerciet!
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Музыкалайс Аугустс, Даугавпилī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
7: Помните, сколько бы вам не было лет... Это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
8: А вот и просто, скромно, со вкусом музыкальная заявка поступила Валентину Легкоступову. Хочу услышать песню «Алиса Плюс. Спасибо заранее. Ягода малина». Это та, что к себе манила. А вы знаете, а легко, и, кстати говоря, что касается малины, из личных наблюдений у наших щедрых латвийских лесах, малину в этом сезоне хоть ведрами собирай. Приятного вам прослушивания.

0: Программа поздравлений.
1: И снова очередная остановка для информации. Для кого-то она будет очень даже полезной, особенно если вы любитель, как и я, путешествовать, посещать новые, разные, интересные места. И особенно, если у вас есть дети, которые не любят вот эти вот скучные экскурсии. Поверьте на слово, в Ульзенберге их есть чем удивить. На территории усадьбы, во-первых, работает одна из самых необычных интерактивных детских площадок Литвы. Можно играть, можно исследовать, узнавать новое. В поместье также проживает много животных. Альпаки, козы, павлины, черные лебеди, кролики, овцы и многие другие обитатели. Можно просто наблюдать за ними или попасть на специальную экскурсию. И пока ваши дети будут заняты открытиями и общением с животными, взрослые могут спокойно перевести дух, прогуляться по парку или заглянуть в уютное кафе, что на территории. Ильзенберг — это место, где будет интересно всем. Приезжайте и вы за новыми впечатлениями, особенно если не были еще. Это Литва, район Рокишкиса, контакты, точный адрес. Все есть на сайте. Заходите. Ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: А лично я и предположить не могла, что этим вечером августовским на календаре 7-е уже число зазвучит в эфире песня «Синий иней, лед на проводах», который бывает ближе к декабрю обычно, но песня этой охладиться захотела наша слушательница, вернее, ее сестры. Передают привет Людмиле, крепкой, от сестер Илоны и Татьяны. Музыкальный привет вот такой вот сегодня, Людмила. Мы надеемся, что вы слышите. И, кстати говоря, что касается декабря, не так уж он и далек. Людмила, а сейчас мы предлагаем вам вспомнить слова. Уже можно подпевать. Приятного вам на эмоции вечера пятницы.

0: бренда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linolēju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
5: Реклама саймнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
8: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
7: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
8: Код медицинского учреждения 00100280.
9: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
10: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Линду Ванагу с днем рождения мы сегодня еще не поздравляли, хотя вашему однофамильцу и родственнику, судя по всему, привет и уже сегодня передавали. Линда, сегодня 21 год исполняется. Ну, прекрасная же цифра, даже язык не поворачивается сказать возраст. Вам желают близкие счастья, любить, быть неотразимой, быть любимой, здоровья самого крепкого и всего, о чем вы мечтаете. Это самое важное, Линда. Мечтайте чаще, мечтайте по-крупному и пусть все у вас сбудется.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А я напомню, что усадьба Ильзенберг с нами в этом часе. И помимо всего, что я уже перечисляла, о чем рассказывала, на территории расположился еще и огромный виноградник. Выращивается виноград, само собой изготавливаются собственные вина, которые уже получили немало международных наград. Также в Ильзенберг ведется, помимо виноделия, и свое органическое хозяйство. Производятся натуральные продукты питания. И можно, кстати, записаться на дегустацию, побывать в настоящей винодельне, что касается вина, заглянуть в старинный погреб или отправиться на живописную прогулку по озеру Ильгис на электрокатамаране с аудиогидом. В общем, развлечений множество, экскурсии, дегустации, фестивали, выставки, сезонные праздники, животные, кафе, сама усадьба и дух того самого времени. Если будете путешествовать по Литве или окажетесь недалеко от латвийской границы, обязательно включите Ильзенберг в свой маршрут. Ну а на сайте более подробно, как всегда, ilzenbergas.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Кудряшка, она же подружка, она же Антонина Сельченкова, звонила Раинка. Вам привет, пламенный душевный, с песней, которая поднимет настроение уже вам и не только. Делайте громче, вот что я вам посоветую.
3: Ой, Вань, смотри, какие клоуны, рот хоть завязочки бреши. Ой, да чего Ваня размалеванный, и голос, как у алкаши. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правда, Вань.
4: Послушай, Зин, нет.

0: Один.
1: На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья, мы на этих ритмичных битах, которые сменились песней Михаила Шуфутинского по просьбе Ларисы, мы газуем с вами в новый час. Вот практически остается буквально одна минута. И я все так же надеюсь и с радостью буду ждать всех ваших сообщений и звонков, чего где вы будете посвящать нас в свои планы на этот вечер пятницы, продолжите поздравлять, особенно вот что касается торжественной праздничной части. Напомню только, каким образом можно с нами коммуницировать. Это прямой эфир, номер прямого эфира. Звоните 654-2500 или связывайтесь с нами в смс-сообщениях. 2020-1016 в WhatsApp и Viber пишите. Тоже. Нам

0: поздравлений.
1: Доброго вечера, пятницы, уважаемые слушатели. Контакты напоминать пока еще не буду, недавно это делала, а вот периодически по ходу нашей пьесы поздравительно-пятничной вечерней буду это делать, останавливать внимание, повторять, напоминать, как вы можете с нами связываться, и продолжим-ка мы и начнем этот новый час, новую половину программы поздравлений с привета и музыкального желания. Володя написал: «Хочу песню Лободы «Такси», это он так по-свойски называет песню «Не мешай». Володя, дожди будет. Также есть привет Кате и Айвару Ванугу. Вот так вот ребята друг другу привет слали, а тут друзья и родные подключились, вся семья в сборе, и мы рады за вас. Айвар и Катенька пишут: ваши родные счастья желают, любви крепкой, взаимной, что самое главное, и это 100% у вас есть. Любите и будьте любимы. А еще, оказывается, скоро это будет свадьба. Вот это, конечно, поворот. Вот это поворот. Знаете этот мемчик из интернета? Мы за вас рады, Катенька. Только потом дату сообщите, хорошо? Мы хотим поприсутствовать, хотя бы виртуально, поздравив ваш союз.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: В эфире программа поздравлений.
3: Радио «Алиса Плюс». Доброго вечера, пятницы. Здравствуйте, мы хотели бы песню заказать у вас. Добрый вечер. Песню самую летнюю, самую узнаваемую, многими любимую. Кстати говоря, вот пока слушатели наши немножечко услышали, что за песня, может быть, у них какая-то в голове мысль есть по поводу трека. Кто это будет петь, что это за самая узнаваемая песня, кто исполнитель или какие слова. Вот пока напишите 20-20-10-16, а я прямо сейчас привет отправлю. Так вот, привет, оказывается, для девчонок, которые прямо сейчас на работе. Танюша, Галина, Илона. Оказывается, Илона не одна, их две. И привет достанется. Самые классные, самые веселые. Вот именно вам, девчонки, просили передать, что с вами работать одно удовольствие. А значит, и смена пролетит быстро в такой-то обстановке. Привет от Вии, от Людмилы, от Анжелики. Я надеюсь, что вы услышали, потому как прямо сейчас прилетел по скрипту. Можно в 19:30, если мы сейчас не успеем послушать. Девчонки, вы как-нибудь маякните, успели-то или нет?

0: большой каблук.
1: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
2: Bieži šķiet, ka pārmaiņas notiek no augšas, bet patiesībā tās notiek tirgū. 2025. gadā vairāk nekā 50% jauno auto pārdošanas Eiropas Savienībā veidoja elektroauto un hibrīdi. Tas nozīmē, cilvēki balso ar savu naudu. Jo mazāk degvielas, jo mazāk neparedzamu izmaksu, jo vairāk elektrības no vietējiem avotiem, jo lielāka stabilitāte. Tirgus jau izdara izvēli. Jautājums ir, vai mēs tai sekojam apzināti? Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета.
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
1: Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
7: Алиса Плюс, доброго вечера. Передайте, пожалуйста, песню вместе с приветом Антонине, как всегда в стихотворениях «Признание в чувствах». Тонечка от Евгения. Красавица Тонечки, привет. Она как солнце на рассвете, всех прекрасней на планете. Пусть улыбка расцветает Тоня, а душа забот не знает. А вы знаете, Евгений, чтобы душа забот не знала, эти заботы кто-то должен разделять. Тоня, ну вам не стоит волноваться, у вас есть такое плечо надежное, которое рядом с вами поддержит и любит. Тонь, хороших вам совместных выходных, как всегда, песни в эфире.

0: программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
2: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: В эфире программа поздравлений.
1: 654-25-00. Звоните смело по этому номеру телефона, если какие-то поводы для радости у вас есть. Вы кого-то хотите порадовать своим визитом, своим приветом, просто какой-то песней, пожелав всего доброго не только этим вечером, но и на выходные. Быть может, вы кому-то такую новость хотите рассказать. Человек не подозревает, хотя кто-то ему уже намекнул включить радио «Алиса Плюс», и он вроде бы притомился, слушает, пока я тут говорю, и услышит свое имя и что-то еще хорошее вы ему хотели бы сказать лично в прямом эфире, дозвонившись по номеру 654-25-00. Поздравлять нужно и можно, песни слушать до 9. То же самое. 20-20-10-16. Пишите о своих заявках музыкальных, о своих желаниях в Вайбере, в Ватсапе. Тоже это возможно сделать. И на нашем сайте alisaplus.lv, где я вижу Тонечке привет от друзей, конечно же, из столицы, из Риги. Пятница же, Тоня, пишут ваши друзья. Вам огромный привет от друзей. Такой добрый, веселый. И пятница пусть подарит исключительно хорошее настроение. Пусть улыбка с лица не сходит. Пусть будут выходные солнечными. И счастье в двери стучится почаще. И все хорошее пусть в эти выходные случится. Тонечка, сколько приятных слов, правда? А песня, пишут ваши друзья, она совсем не развеселая, не пятничная, не с битами. А очень хотелось бы подарить, Тоня, вашим друзьям, вам песню Наташи Королевой «Маленькая страна». Ох, какие флешбеки из детства полетели. С удовольствием вместе с вами тоже послушаю. Я надеюсь, это сделают и наши слушатели, разделят музыкальные вкусы ваших друзей.

0: эфире программа поздравлений.
1: Весь вечер, я подозреваю, еще и обеденное время было затронуто. Вот Танюша, Ия, две Илоночки, Галина работают. Да так увлеклись процессом, что прослушали, конечно. Конечно, не услышали привет. Работают всю смену, не поднимая глаз, девчонки. Чтобы вам работалось веселее, да и с песней, все-таки прибавьте-ка прямо сейчас звук в радиопередатчике. Добрый вечер, Алиса Плюс. Хочу девочек порадовать песней и приветом, которые работают во вторую смену. Просто хочется их порадовать. И чтобы смена одновременно пролетела как можно скорее, незаметно. А в такой атмосфере, мне кажется, так и будет происходить. Девчонки, вам привет от Анжелики, Ви и Людмилы. Мне кажется, что вы улыбнулись прямо сейчас, потому что мы специально договорились на это время, чтобы не пропустить. Ну а если вдруг так и случится, мы еще раз напомним вам о том, что жизнь прекрасна и работа не бесконечна. Привет вам, вы веселые, классные, с вами работать одно удовольствие. Эту информацию очень сильно просили передать.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Жанночка, и вам доброго самого вечера. Музыкальная просьба исполняется и ваша. Я напомню, что все самое доброе, хорошее в плане песен, желания, которые исполняются до 9 вечера, все это принимается разными способами. Как в СМС сообщаете 20201016, если только подключились, можете в мессенджерах, в Вайбере, в WhatsApp писать по этому номеру или прямиком звонить к нам в эфир 654-25-00.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, извините, если вдруг откажете, я все пойму, пишет Люба. Люба, а как я могу отказать, особенно если песня у нас есть? Любонька, вы же, кажется, не первый раз. Валерий Леонтьев, а любовь жива. Пожалуйста. Да всегда пожалуйста. Приятного вам настроения, вечера, прослушивания, всего самого-самого приятного.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Сообщение с желанием познакомиться с женщиной от 30 до 45 лет поступило прямо сейчас. Если вдруг и у вас, милый,

0: В эфире программа поздравлений.
1: А передайте, пожалуйста, привет моей соседке и подруге, подруге сердца, возможно, судя по выбору музыкальному Анжелики Янковской от Валдиса, он ниже этажом живет, написал. Я очень надеюсь, Анжелика, что вы услышали, и вы бы знали, какая песня вам посвящается вечером пятницы этим. Ох, Валдис! Ох, не просто вы сосед, что-то мое сердце подсказывает. В любом случае, приятного вам вечера, а может быть, кто его знает, прозвучит песня Анжелика для вас следом. «Соседка, заходи на огонек» или как там Михаил Шпосинский пел.

Друзья мои, снова доброго здравчика в новом часе пожелаю всем вам. Я, Юлия Сергачева, на связи с вами до 21 часа. Если вы думаете о ком-то, как вот Свет Лобода поет, можете думать вслух на волнах радио «Алиса Плюс», дозвонившись в прямой эфир, передав кому-то привет, чтобы потом вам не прилетело. А то мало ли ваша любимая женщина слушает, и потом вам как скажет: «Сереж, но я же 4 часа была на связи с радио «Алиса», и почему-то моего имени не прозвучало до сих пор». А чтобы ваши имена звучали, чтобы звучали имена тех, кто что-то сегодня празднует, что-то сегодня делает, куда-то направляется, кому-то вы просто хотели бы пожелать удачи в дороге. 654-25-00. Все, как всегда, дозванивайтесь в прямой эфир или направляйте ваши смс-ки, ватсапки или в вайбере пишите 20-20-10-16. Ну, а я подхвачу, наверное, следующий привет я подхвачу. «Алиса Плюс», здравствуйте. Можете передать в прейле Людмиле, что я очень сильно по ней скучаю. Людочка, кто по вам соскучился? Вам известнее, вероятнее всего, только и вам. Потому как человек решил остаться инкогнито. Не сообщил ни имени, ни фамилии, вообще абсолютно ничего. Но вы, мне кажется, улыбнетесь 100%. Да и вообще, кто отдыхает вечером пятницы, как и полагается, после насыщенной трудовой недели, а кто-то до сих пор, не поднимая в гору глаз, как я люблю об этом говорить, облагораживает все свои клумбы и делает работы в огороде. Вы там, Кристина, не переусердствуйте, пожалуйста, особенно с овощами, чтобы друзьям кабачками впоследствии не угрожать. Зато, мне кажется, одни плюсы от этого. И зарядка с растяжкой, и какой у вас урожай богатый будет, и порядок на участке заодно навели. Правда же, отдохните хоть немного. А дела они не волк, как говорится, в лес не убегут.

0: поздравлений.
1: Он рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А и правда ведь, что любовь рождает чудеса. И такое чудо случилось у Дениса Седова. Денис, вам коллектив Ever передает, во-первых, привет. А самое главное, привет. Это же повод какой есть, чтобы его передать было. С рождением сына поздравляют вас. Дорогой Денис, поздравляем с этим прекрасным событием, с таким долгожданным, с таким радостным. И в этот день хотели бы пожелать тебе больше сил, терпения в семейной жизни. А твой любимый коллектив, Денис, ваш любимый коллектив, вы знаете, что всегда готовы прийти к вам на подмогу. Денис, мы вас поздравляем с рождением сына. Это огромное счастье и один из самых важных, пожалуй, дней в жизни как женщины, так и мужчины. Чего пожелать родителям? Конечно же, побольше спокойных ночей. Радостных моментов вам, благополучия, вашей семьи, любви, взаимопонимания, достатка, чтобы на все хватало. Ну а малыш пусть растет крепким, здоровым, счастливым, познает этот мир, каждый день радует вас, родителей, своими успехами и улыбками. А вы будьте для своей семьи и оставайтесь все тем же примером. И примером, самое главное, для своего сына. Поздравляем вас!
0: На радио Алиса Плюс программа.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Ну вот не могу себя сдерживать, когда песня практически звучит, начало которой водил меня Серега на ту самую выставку Ван Гога. Прямо интересно, именинника с каким же именем прямо сейчас мы будем поздравлять? Сергей Павловский, от ваших родных поздравления уже врываются в эфир. Дорогой наш Сергей, поздравляем с праздником. Желаем, чтобы мечты сбывались каждый день причем, чтобы жизнь баловала, приносила сюрпризы приятные. Пусть близкие и любимые всегда будут рядышком. Любят, ценят, особенно друзья. Деньги, Сергей, это самое, может быть, и не главное, но пусть они не обходят вас стороной, чтобы на все ваши желания, не только ваши, может быть, у вас любимая есть, чтобы на ее желания тоже хватало. Ну а здоровье – это важно. Пусть оно прибавляется тоже с каждым днем. Всего наилучшего, всяческих вам успехов, Сергей!
2: Да!

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А я на всякий случай еще разок, скорее всего, напомню, и не только лишь разок, буквально в 20:45 тоже координаты наши прозвучат, чтобы максимально все самое доброе сегодня захватить в эфир. Друзья мои, звоните, еще буквально полчаса, чуточку больше, 33 минуты у нас с вами есть для раздачи добрых, теплых слов, признаний, и песни тоже слушать можно. О своих желаниях музыкальных вы можете говорить разными способами, дозвонившись в прямой эфир. Самый мой любимый способ, кстати говоря. 654-2530. Или маякните в смс-сообщениях вместе с приветами и поздравлениями, если кто-то сегодня что-то особенно празднует. 7 августа на календаре по-прежнему. 20-20-10-16, он же WhatsApp и он же Viber. Я привет подхвачу. Алиса Плюс, доброго вечерочка. Наконец-то выходные. Здесь такой выдох должен быть, но хотелось бы, конечно, поберечь уши наших слушателей. Во всех красках вы могли нам описать этот выдох, дозвонившись в эфир. Но я завидую тем, у кого все-таки начался отпуск. И не завидую тем, пишет наш слушатель, у кого график работы посменный. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой розочке Светику. Светлана, если вы слышите, светите и подсвечивайте Юрису и дальше. Повезло же вам. И, кстати, Светлана, не только вам повезло. Кого-то дома сегодня ждет, судя по всему, вкусный ужин. Это же надо было такого золотого мужчину кому-то взять и загробастать. Алиса Плюс, добрый вечер. Столько подвигов сегодня сделал. На работе был. В магазине тоже. Машину жене помыл. Слушайте, вы не золотой, вы какой-то бриллиантовый. Неужели бывают такие на свете?

0: В эфире программа поздравлений.
1: А Виктор Михайлов, сегодня юбиляр. Виктор, конечно, ваши друзья и родные сообщили нам об этом факте праздничном. И мы вас поздравляем, и в первую очередь близкие вам люди. Радостны, пишут они, красивый сегодня юбилей. А сколько в нем сердечного тепла, доброго здоровья, светлых дней хочется сегодня пожелать. Счастья на долгие года. В доме пусть всегда царит уют, будет на душе легко всегда. Вести, Виктор, только радостные пусть вас ждут. Поздравляем вас с праздником, а впереди пусть ждет долгая, шикарная дорога.
2: Чего хотят мужчины?

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: эфире программа поздравлений.
1: Ах, как сколько сообщений полетело-то, и в завершении очередной программы поздравлений у нас сами по себе открываются соревнования, а кто успеет. И успеваем с днем рождения прямо сейчас поздравить еще целых 15 минут. Так что 20-20-10-16, успейте и вы передать что-то хорошее и доброе. Леонову Юлию, тезку мою, будем поздравлять. Юлечка, принимайте поздравления, удачи желаем, пишут ваши друзья. Исполнение грез, здоровья крепкого, друзей хороших. Счастливой быть надолго и всерьез. Дождливым днем и днем погожим. Живи в достатке, роскоши, любви. Питайся калорийно и обильно. Квартиру поскорее обнови, сделав ее уютной и стильной. Оставайся модной, красивой, яркой, молодой, с открытой душой и щедрым сердцем. Гостеприимной, умной, неземной, наполовину с сахаром и перцем. А поставьте-ка, пожалуйста, Валерия Меладзе, «Текила, любовь». Нет проблем. Юлечка, мы вас поздравляем с праздником. Пусть сбываются мечты, а вы излучаете счастье.

0: Ах, ничего себе, кто-то в завершении к нам так яро пытается дозвониться, и у вас получилось. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Юлечка.
0: Доброго.
1: Огромное спасибо вам за передачу.
0: Вы решили просто... Ага, понятно, Раенька. У вас там радиоприемник слышно, и меня слышно на другом конце провода.
1: Спасибо огромное за передачу.
0: Вам спасибо большое. Я разговаривать
1: спасибо
0: после таких
1: большое.
0: Слов не
1: До
0: смогу.
1: До завтра, Юленька моя дорогая.
0: Ну вот как вот продолжать? Я не знаю, хотя мы скоро завершаем. Раенька, спасибо вам большое. Вы
1: прямо, спасибо вам, Юленька.
0: Прямо в сердце мне попали. Хороших вам выходных и вечер. Спасибо большое. Я после таких слов благодарности вообще разговаривать перестаю потом. Но, кстати говоря, да, программа поздравлений, она завершается, судя по времени, которое нарисовали часы студийные 20:54. Друзья, будем сворачивать нашу поляну поздравлений. Спасибо вам за активное участие, за сообщения, за добрые слова и в адрес радиостанции, и в мой, в том числе. Спасибо за настроение, которое мы создавали с вами вместе. Пусть выходные будут теплыми, пусть будут летними. Не хотелось бы этих дождей, но со мной, конечно, не все согласятся. А с хорошими поводами для встречи и улыбок. Завтра мы с вами встретимся, услышимся, поздравим в 17 часов на волнах радио Алиса Плюс. Ну а я, Юлия Сергачева, я не прощаюсь. Обязательно услышимся. Снова встретимся на волнах радио Алиса Плюс. А вы уже сегодня думаете, кого и с чем будете поздравлять. И заранее размещайте ваши добрые слова на сайте alisaplus.lv. Услышимся. Пока. Спасибо.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Важно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда,

blues. Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

107.6 FM. Алиса Плюс.

Летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что...

я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

Бросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Алиса Плюс 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.